каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за

0: Практически все христиане молятся Богу об умножении веры. Примером в этом являются апостолы, которые говорили: «Господи, умножь в нас веру». Чем больше у нас веры, тем больше мы имеем благословений в нашей жизни от Господа. А чем больше благословений, тем полноценнее и радостнее проходит наша христианская жизнь. Однако надо заметить, чтобы молиться об умножении веры, ее нужно иметь уже в каком-то качестве и количестве. Человеку, просившему Христа об исцелении его сына, Господь сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Благодарение Богу, что мы имеем веру по Его благодати. Господь призвал нас из этого грешного мира к Себе, возродил нас свыше, дал нам Духа Святого и вложил в сердца наши живую спасительную веру, и мы служим Ему в наших поместных церквях в меру нашего призвания. Во Христе у каждого из нас есть вера, но это вера, которая в нас нуждается в том, чтобы она росла и умножалась. Теперь на нас лежит ответственность молиться Господу об умножении нашей веры и рассуждать, каким образом она может возрасти в нас. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения.

День и ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет.

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 9 июня, и наша тема сегодня «Учитесь следовать за лидером». Место Писания, послание к Римлянам 8:14. Там написано: «Мы, которые являемся детьми Божьими, должны быть водимы Духом Божьим». Это слово «водимы» является греческим словом «ага», которое означает «быть водимым», но также от этого слова происходит слово «агонидзо», то есть «агония». Это говорит нам, что иногда быть водимым Духом Святым может оказаться довольно мучительно. Почему? Потому что наш разум не понимает того, что Дух Святой говорит нам делать. Наша плоть не желает быть послушной, но если мы хотим быть водимыми Духом, мы должны выигрывать войну с нашим разумом и плотью. И если мы уберем с дороги разум и плоть, Святой Дух будет вести нас. Мы должны пробиться через эту небольшую агонию, чтобы двигаться по сверхъестественному водительству и учиться следовать за лидером. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». В течение последующих нескольких минут вы услышите продолжение моих комментариев к легенде о великом инквизиторе. И если же Ты, Господи, убеждаешь нас, что пришел служить нам, то что стоит для Тебя исполнить просьбу матери? Скажи, чтобы два сына моих этих сели у Тебя один по правую, а другой по левую сторону. Зачем Ты отвечал ей, не знаете, чего просите? Мы именно просим то, что знаем, чего хотим, иначе и не просили бы. А Тебя просим, припадая к ногам Твоим, потому что веруем в Тебя, иначе не припадали бы. Неужели в Твоей премудрости и великой духовной находчивости не нашлось бы другого ответа этой женщине, кроме «кому уготовано отцом»? Мы не враги Твои и не противники. Напротив, мы те, которым приходится утешать скорбящих, убеждая их возлагать свое упование на Бога. Они боятся хулы на Тебя и потому продолжают молиться и ожидать ответа. Мы научили их, что в Боге нет вины, что причиной неотвеченных молитв является их собственное неверие. Из-за этого на многих, кроме креста их личных страданий, мы возложили еще один крест, назвав их неверующими в Тебя. Эта вина пригибает их до самой земли, и крест этот наш тяжелее креста их недугов. Но в этом мы находим последнее благо для их душ, снимая подозрения с Тебя и возлагая вину на них, мы тем самым защищаем имя Твое от хулы людей, чьи желания Ты не выполняешь, чьи молитвы не слышишь. Мы не можем сказать им правды. Она слишком тяжела для них. Сам суди. Можем ли мы сказать правду матери с черными от горя глазницами, слагающей обеты у кровати смертельно больного ребенка, что все это напрасно? Что в любом случае намерение твое не может быть остановлено. А если вдруг кто-нибудь один из тысячи тысяч каким-то неизвестным образом сможет проникнуть в тайну твоих предрешений и своими слезами и кровью души своей тронуть твое сердце так, что ты изменишь свое определение, то и это не во благо ему, а во зло будет. Ибо только ты имеешь намерение о нас, намерение во благо, пишет пророк Иеремия в 29 главе. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. И мы, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 июня. Думайте, прежде чем делать. Вам следует быть спокойными, сдержанными и не поступать необдуманно, поспешно, неосторожно. Деяния святых апостолов, 19:36. Расширенный перевод Библии. Человек, который делает что-либо, не спросив об этом совета у Бога и не подождав от Него указаний, ведет себя глупо. Столь же немудро поступаем мы, когда действуем поспешно, не обдумав хорошенько, действительно ли мы готовы к этому. Мы часто берем на себя слишком много обязательств и в результате выбиваемся из сил. Бог укрепляет нас при помощи Своего Духа, но Он не станет поддерживать нас в том, что не соответствует Его воле. Он не будет помогать нам, если мы ведем себя глупо. Если мы берем на себя обязательства, Бог хочет, чтобы мы выполняли его и вели себя как люди, на которых можно положиться. Поэтому Его сегодняшний совет для нас таков: думайте, прежде чем делать. Мы должны обдумывать свои действия и интересоваться мнением Бога по поводу того, что мы собираемся предпринять. Когда-то я хорошо усвоила этот урок. В молодости я часто начинала что-то на одном энтузиазме, радостно продолжала, но забывала при этом спросить совета у Бога. В результате я постоянно жаловалась на чрезмерную загруженность. Бог объяснил мне, что если бы я сначала искала Его и следовала Его руководству, я избавила бы себя от разочарований и стрессов. Я уверена, что у каждого из вас есть множество возможностей заниматься тем, что вам нравится или кажется вам важным. Я хочу призвать вас не делать ничего, пока вы хорошо не обдумаете и не попросите Бога показать вам, как Он к этому относится. Божье слово на сегодня. Думайте, прежде чем делать или говорить что-либо. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в первом послании к Коринфянам в 11 главе апостол Павел описывает процесс вечери Господней. И в заключение он говорит, что всякий, кто будет есть хлеб и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Христа. Что значит принимать вечерю Господню недостойно?
1: Очень важный вопрос, касающийся наших отношений с самым ценным, с самым дорогим, с Иисусом Христом, Божьим Сыном, который пришел, чтобы нас спасти, и с Его Евангелием, с тем, что совершено ради нас на Голгофском кресте. Именно поэтому Иисус заповедал совершать регулярно то, что мы называем вечерей Господней, то есть преломление хлеба. Он сам оставил этому пример в последний вечер, когда они собрались с учениками, потому что вечеря Господня является символом Нового Завета. Новый Завет – это отношение человека с Богом, которые стали возможным благодаря Голгофской жертве Иисуса Христа. Вот почему каждому человеку очень важно помнить об этом, очень важно фокусироваться на том, что же совершено на Голгофе для нашего спасения. Для того, чтобы понять, как человек может участвовать в вечере Господней недостойно или что такое недостойное участие, для этого нужно посмотреть немножечко ниже на этот текст в 11 главе, который представляет подробное описание всего того, что происходит. С 26 стиха я прочитаю. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Здесь несколько условий, которые представлены в этом описании, которые привлекают к себе внимание, и они и составляют из себя вот эту базу правильного отношения к вечере Господней. Но самое главное условие, оно

0: Он испытал на себе всю тяжесть излияния Божьего гнева. Это все то, чему, что было предназначено мне. Это то, в чем я был виновен. Он занял мое место. Об этом мы рассуждаем, рассуждая о теле Господнем. Вот эта фраза о теле, рассуждая о теле Господнем, она достаточно емкая. То есть это вот то, что происходит со Христом, и то, что происходит в результате того, что Христос сотворил или совершил на Голгофском кресте. Вот почему мы видим немножечко дальше здесь два еще аспекта упомянуты. Во-первых, здесь сказано, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест из, от хлеба этого и пьет из чаши. Что значит испытывает? Опять-таки, в свете нашего размышления о теле Господнем мы проверяем себя, насколько мое отношение к Евангелию, насколько мое отношение к тому, что Христос совершил, сегодня честно, насколько оно искренно, насколько оно почтительно. Это возможность для каждого человека, придя ко Христу, снова исповедать свое пренебрежительное, свое легкомысленное отношение ко Христу, свое, может быть, пренебрежение к тому прощению, которое Христос дает. Это пренебрежение выражается в нашем легкомысленном отношении ко греху, в нашем легкомысленном отношении к почитанию Бога, в нашем легкомысленном отношении к повиновению Божьему Слову и так далее. Вот что значит «да испытывает же себя человек». Человек приходит к вечере Господней, и он понимает, перед кем он стоит. Он понимает, что для этого, что для него сделано в том, что совершено Христом на Голгофе. И это должно приводить его к самоанализу, должно приводить его к желанию исповедать свой грех, оставить всякое нечестие. Если этой встречи нет, тогда недостойное участие. Тогда формальное участие, тогда участие, которое просто выражено в совершении обряда. И вот это плохо, это то, что осуждается здесь в Священном Писании. Но есть еще один элемент, который в 26 стихе. Здесь сказано, всякий раз, когда едите хлеб или пьете чашу, смерть Господню возвещаете. То есть речь идет о том, что мы участием в своем вечере Господней проповедуем, провозглашаем людям. Мы свидетельствуем тем, кто с нами. Вот почему вечерю Господню невозможно совершать одному человеку. Это коллективное действие. Это причастие. Очень хорошее, хорошее явление. Вот, потому что там должно быть двое хотя бы или больше. Это наше совместное исповедание друг другу. Мы говорим о том, что я принадлежу Христу. Мы говорим о том, что я высоко почитаю Его жертву. Мы говорим о том, что я понимаю, что я причастник этого процесса. Таким образом, три вещи еще раз напомню. Первое. Размышляйте о теле Господнем, о том, что Христос совершил. Второе. Относясь с почтением к тому, что Христос совершил, проверяйте самих себя и исповедуйте ваш грех. И третье. Исповедуйте вашу причастность ко Христу друг перед другом, перед теми людьми, с которыми вы вместе становитесь участниками вечери Господней. Это и будет участием, которое является достойным. Помоги вам, Господи, в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Загадка и гнев Самсона. Пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, и она понравилась ему. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих? И во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью свою в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал, и пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, его трой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем, и сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из ядущего вышла ядомая, из сильного вышла сладкая». И не могли отгадать загадку в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь, ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день, до захождения солнечного, сказали ему граждане: «Что слаще меда и что сильнее льва?» Он сказал им: «Если б вы не орали на моей телице, то не отгадали б мои загадки». И сошел на него дух Господень. И пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою свою, принеся с собою козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, краси ее, пусть она будет тебе вместо ее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло».
И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять фимнофянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и дом отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и только тогда успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. И пошли филистимляне и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: «За что вы вышли против нас?» Они сказали: «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мною поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ей 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамафлехи. И почувствовал сильную жажду и воззвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил, а то и наречено имя месту сему Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьею Израиля в дни филистимлян 20 лет. Книга Судей, глава 14, стихи с 1 по 20. Глава 15, стихи с 1 по 20.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Почему мы не учимся на ошибках? Но в самом деле человек способен обучаться. Все повсюду только что и рассказывают, как о своих или чьих-то провалах. Телевидение, интернет и бабушки-соседки во весь голос разоблачают злобных мошенников. Лучшие друзья дают нам здравые советы, а мы все равно упорно делаем глупости. Что-то внутри нас сидит и составляет план, как нам самим себе навредить. Не стоит ли нам периодически заниматься саморазоблачением, останавливаться и задумываться, как советует библейский пророк? Пример. С чего начинается эпическое падение в яму на дороге? Прежде всего, это неверие в опасность ям лично для вас. Второе. Глупая бравада в балансировании на краю ям. Третье. Увлечение ямным паркуром за гранью здравого смысла. Четвертое. Мечты о грязных ямах и зависть к тем, кто в них сидит. Ну и пятое. Рытье ям для других, чтобы тоже знали. Мы бы не оказались в трудных обстоятельствах, в грехах или болезнях, если бы сами так в них не стремились. Ставить перед собой нужно благие цели и их достигать. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Человек с откровением. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». От Матфея 16 глава с 15 по 17 стих. Давайте поразмышляем над тем, что такое откровение. Во-первых, конечно, это новое знание, недоступное ранее. Во-вторых, знание это приходит из некоего источника, причем по его желанию. В-третьих, откровение всегда лично. Солнце всходит над злыми и добрыми, но только для некоторых это говорит о божественной любви. Откровение делает нас причастниками тайны, закрытого клуба для избранных, счастливыми обладателями эксклюзивной информации. И кроме того, откровение подтверждает, что мы достойны чего-то большего. И вот Иисус задает вопрос своим ученикам: «За кого почитают меня люди?» Что было в этом вопросе? Оценка своей деятельности? Сомнительно. Бог не нуждается в одобрении. Похоже, что в этом вопросе Иисус искал полученное откровение. Или точнее, человека с откровением. В самом деле, Иисус нигде и никогда никому не говорил о том, что Он Мессия. Не требовал себе божественных почестей, не втолковывал сотням слушателей степень Его родства с Небесным Отцом. Проповедь Его была о Царстве Небесном, о Боге и Его любви. Если бы Иисус говорил о себе прямо, многие люди связали бы эту весть со своими ожиданиями Мессии. Не секрет, что ожидания эти за века исказили образ отрасли Давидовой. Ко Христу были бы сразу предъявлены некоторые требования, как аргумент за веру. Подтверждением этого служил ответ учеников на вопросы Иисуса. Кто-то видел в нем древнего пророка Илью, иные – Иеремию. Другие, более радикальные, нашли много общего с Иоанном Крестителем, убитым царем Иродом. Очевидно, что были и еще более невероятные предположения. Почему же так не единодушно высказались участники негласного опроса? Почему никому не пришло в голову говорить об Иисусе из Назарета как о Мессии? Все просто. Люди склонны думать о себе и искать своего. Те, кто, изучая Писание, должен был увидеть соответствие Его и Сына Человеческого, например, фарисеи, боялись верить. Это рушило так бережно хранимые предания. Те, кто имел власть, Ирод, Пилат, первосвященники, не нуждались в Мессии из Назарета. Каждый из них хотел своего Мессию. Остальной народ мыслил чуть пошире, но с существенной поправкой на ветер, тех же фарисеев и первосвященников. И раз сам Иисус о себе не делал заявлений, рождалось множество домыслов. Все это понятно, но зачем ему так было нужно? Еще раз. Иисус искал полученного откровения. Нести знание о Боге одно, а давать откровение совсем другое. Не знаю, как выразить проще, но Сын Божий ожидал, когда Его воспримут не только учителем, пророком, хорошим человеком, а небесным спасительным словом, тем самым посланником от Бога. Только тогда весть с неба переворачивала сознание, освобождала от гнета глупых традиций, зависимости от сильных мира сего. Цель Бога не просто что-то рассказать людям о себе, а через откровение дать им спасение, сделать гражданами своего царства, изменить их жизнь. Удивительно, но все это происходит глубоко в сердце каждого из людей. На площади, в собрании, в офисе или дома за закрытой дверью разговор Небесного Отца будет персональным. Он сам лично проведет со мной собеседование и укажет мне на Иисуса, расскажет, кто Он и как я должен в Него верить. Этот разговор захватит мой дух, обновит разум, эмоции, желания, исцелит, придаст сил. Всего не передать. Я хочу откровения от Бога, в них есть смысл жизни.
Я с верой смотрю на библейского Христа и хочу их больше. Я задаюсь вопросом, почему именно Петр был одним из первых, кто получил от Небесного Отца свое знание? Иисус, спрашивая, с ожиданием смотрел на учеников. Кажется, что речь, произнесенная им далее, была заготовлена заранее. Нужен был лишь правильный ответ. И вот Симон, как мне видится, немного робко оглядываясь на других, произносит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В его ответе не было сомнений, скорее выбор, который ученик совершал, произнося сокровенную фразу. За выбором шло исповедание, а за ним новый статус от Бога. Просто жаждать откровений мало. Самому придумать их невозможно, но нужно покорить себя полученному слову. И здесь Петр был примером. Да, о себе Симон Петр тоже получил откровение и важное поручение. Получил, но только после своего исповедания о Христе. Что стоил для Петра его новый статус? Не думаю, что апостол заболел звездной болезнью. Откровения о нас, хоть и кажутся нам важными, недорого стоят. Гораздо, несравненно более высокую цену имеют откровения о нем. Вот их мы должны быть готовыми принять, им покориться, их полюбить. То, что я знаю об Иисусе, неизмеримо больше того, что я знаю о себе. Мы можем, извините за слово, таскаться с собой, но так плохо знать Спасителя. Думаю, в своей жизни Петр научился одной главной формуле. Иисус, откройся мне больше, а потом посылай куда угодно. В этом ответ. Кто мы есть, кем мы станем, конечно, важно. Бог и об этом позаботится. Но важнее – божественное знание об Иисусе, нашем любящем Господе и Спасителе, Сыне Божием, что дал и еще даст нам Отец наш Небесный. Давайте размышлять об этом –

0: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 июня. «Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей». Книга Иеремии, 31 глава, 19 стих. Это слово звучит как откровение о покаянии. Каждый из нас нуждается в покаянии, и не только в тот момент, когда принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, но и в течение всей жизни, когда допускает ошибки. Знаете ли вы, что слово «покаяние» означает изменить мышление, принять решение, обратиться? Пророк Иеремия говорит: «Когда я был обращен, я каялся». Очень важно, чтобы мы раскаялись в своих поступках, не оправдывались, не говорили: «Ну, все же так поступают, так и я делаю». После покаяния следует вразумиться и больше не совершать прежних дурных поступков. Люди во время алкогольного опьянения делают такие вещи, за которые позднее раскаиваются. Многие принимают решение больше не напиваться, но бывают не в состоянии следовать своему решению, потому что кроме раскаяния нужно еще и вразумиться. Без Господа никто не может быть вразумлен. И Иеремия говорит: «Бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен». Очень важно после раскаяния за соделанные грехи также бить себя по бедрам, стыдиться и смущаться, чтобы впредь не повторять тех же грехов. И Иеремия говорит: «Я нес бесславие юности моей». Детские воспоминания о нанесенных обидах, пренебрежениях время от времени ополчаются против нас, и мы вновь тащим это бремя на собственных плечах. Но после покаяния Господь прощает и возвышает нас. Возлюбленные, если вы ощущаете на себе тяжесть греха, покайтесь. Искренне раскайтесь в грехах и ошибках, вразумитесь, постыдитесь и смутитесь. Это будет великим шагом в глазах Господа, и в вашу жизнь обязательно придет Его присутствие и водительство. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» Искуда умному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. Искуда умному сказала она: воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по одну и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на 4 части, каждому воину по части. И хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет?» Да сбудется реченное в Писании: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се, сын твой». Потом говорит ученику: «Се, матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и преклонил главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: возряд на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Книга «Песни, песней Соломона». Глава первая. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония масти твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя дщери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает, как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках енгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Глава вторая. Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дщери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой, начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные

Глава третья. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя, искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящий город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, дщери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью дщерями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите, дщери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Друзья, всем привет! Радио Пилигрим с вами. Ну и с нами сегодня, как обычно, по вторникам, Николай Викторович Арефьев.
3: Доброе утро всем. У нас сегодня утро обозначивает начало нового дня. Новый день. Иногда нас заставляет вспоминать что-то забывающееся. И тема у нас соответственная. Мы говорим о гарантии Нового Завета.
2: Вот здесь очень хороший вопрос, Николай Викторович. Церковь как гарант Нового Завета. Нужно пояснить.
3: В короткой фразе заключено серьезное очень заявление. Значит, ключевое здесь мысль — Новый Завет. Угу. Ключевой. Дальше, когда мы цепляемся за эти термины, фразы, открывается нечто очень важное. Во-первых, вне завета отсутствуют отношения. Если нет завета, то отношения с Господом Богом, молитва к Господу Богу, какое-то там самосознание не имеет никакого смысла. Я думаю, достаточно людей сегодня в разных конфессиях, которые воспринимают, религию, да, как нечто для себя такое второстепенное, но подсознательно они как бы видят гарантированно, что они с Богом. И вот они как бы молятся к Богу. И иногда даже у проповедника звучит такая мысль, более либерального характера. Какая разница, какому Богу там ты молишься, главное, что он в сердце у тебя, и так далее, и так далее. Но размышление о завете, вот эти все наши представления гламурные, они разбивают в клочья. И хорошо, когда человек вовремя спохватится вот в этом течении своем религиозном. И я сегодня в первую очередь хотел бы подчеркнуть, что мы все нуждаемся в завете. И еще драматизм завета в данном случае, в чем он заключается, что завет как-то иногда мы забываем о нем. Мы о нем забываем. То есть проходит праздник, да, есть презентация. Когда презентация завета для нас? Это водное крещение, верно?
2: Да, безусловно.
3: И вот оно проходит, и некоторые люди увлекаются заветом и движутся в правильном направлении, а некоторые откатываются назад. Остается презентация, остается праздничный такой прикрас, а больше ничего нет. И вот тема наша сегодня, она не просто напоминает о том, что отношения с Богом выстраиваются исключительно в плоскости этого завета, в ограждении завета. Но завет начинается на территории церкви. И именно церковь выступает гарантом завета. А кто такой гарант? Это тот, кто обеспечивает целостность этого завета, безопасность этого завета, участие в завете.
2: Можно ли сказать, здесь привести такое сравнение, что есть деньги и есть банк? И как сказал один герой одного классического фильма: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе».
3: В общем, да.
2: Поэтому храните свой завет в церкви с Богом.
3: Это по жизни формула верная. Единственное, что по жизни гаранта найти сложно. Ну, вот да. В человеческой сфере отношений. И периодически из этих банков наши ассигнации куда-то улетают на широчущих крыльях. А гарант говорит: ну уж, извините, так получилось. Вы же читали договор, там есть форс-мажорные какие-то обстоятельства, вот они и наступили.
2: Мелким шрифтом, да.
3: Да, мелким шрифтом. Но смотрите, гарантом целостности самой церкви является Христос. А Христос есть Господь. И вот здесь, ну, пошагово верою мы утверждаемся в завете. Ничего сложного в теме этой нет, но она бывает часто трудно усвояемая. Человеку не хочется ни о чем думать. Да. Ему не хочется никаких обязательств выполнять. Ему просто что-то приятно или что-то неприятно делать, и он в этой вот плоскости и живет в поисках безмятежности, и чтобы его никто не трогал ничем. Но так не получится. Так не получится. Завет нас ко многому обязывает, и опять же, еще раз повторюсь, завет, Новый Завет в данном случае – единственная такая возможность выстраивать отношения с Богом для того, чтобы эти отношения продолжились в вечности. Другого, ну, альтернативы здесь не существует.
2: Ну, я так понимаю, что завет – это не просто юридический документ, который дает тебе права на нечто, да? Завет – это целая система определенная. И церковь – это область, где вот все эти заветные отношения, они реализуются. Я не могу реализовывать заветные отношения с Богом во всей полноте, если я вне церкви. Если я в ней, даже если я в ней только по воскресеньям. Вот даже только по воскресеньям, если я буду, мне кажется, их реализовать можно только на 50%. Ну, какое-никакое общение, какое-никакое назидание, какое-никакое участие и служение – но это нельзя назвать полноценным. И поэтому здесь вот церковь – это та среда, где наш завет с Богом реализуется во всей полноте.
3: Соглашусь я полностью с этой мыслью. Возможно, но иногда мы к людям обращаемся с такой программой «минимум». Как помните, в учебных заведениях для людей, ну, с невысокими возможностями – ну, давалась такая программа «минимум». Вот тебе вот эти формулы нужно изучить, вот 10 тебе страничек, что ты должен знать, хотя бы вот это. И мы иногда и человеку говорим, что ты хотя бы, ну, начни с того, чтобы ты раз в неделю был в собрании, верно? Потом мы учим человека молитве, мы учим человека каким-то азам теологическим. Но это действительно, это даже не 50%. Это какая-то малость, какой-то минимум. И он держится на вот том самом волосочке, который в любой момент может разорваться и слететь. Вся жизнь человеческая, она построена на заветах. И мы прекрасно понимаем, что если в заветах...
2: На соглашениях, если так сказать.
3: Ну, на всех уровнях, мы только в том случае можем качественно строить отношения, если есть завет. Если нет завета, возникает вопрос, почему я должен это делать, верно? Ну, бывает такое, там сосед приглашает меня, говорит, слушай, давай, вот там на дороге, на муниципальной дороге засыпем яму шлаком. А у меня нормальный вопрос, а зачем оно мне нужно это? Да? На каком основании, да, почему я должен муниципальную дорогу засыпать шлаком? Ну, так вот я просто мы полемизировали.
2: Но если мы с соседом сели за стол, поговорили, выпили чай, ударили по рукам?
3: Да, если для меня отношения с соседом дороги, я буду сыпать шлак. И он будет делать то, что я ему предложу, потому что есть отношения. Эти отношения заветны, они построены на взаимных и взаимовыгодных обязательствах. Помните разговор между Христом и учениками, когда он сказал богатому юноше, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Ученики встревожились. И они задают вопрос Христу, правильный вопрос. Это вопрос, он всплывает из заветных отношений. Они говорят, вот мы оставили все, а что с нами будет?
2: Если ему богатому трудно, то нам бедным-то как?
3: Да, нам как? То есть этот человек в их глазах был добропорядочный, правоверный, да, он старался, милостыни там кому-то давал и так далее. Говорит, а мы-то как? И Христос не, знаете, в некоторых случаях Христос отбрасывает вопросы. Не в это ли время восстанавливаешь ты царство Израиля? Говорит, это не ваше дело знать времена и сроки. Но здесь он спокойно им отвечает. Да, действительно, за то, что вы оставили все вот на основании, опять же, завета, верно? Завета. И для учеников этот новый завет начался со встречи с Иисусом Христом. Если в междустрочье входить Нового Завета, там есть такой эпизод, когда после крещения Иоаннова двое из учеников последовали за Иисусом. Он останавливается и спрашивает, что вы хотите от меня? Он говорит, они говорят, учитель, где живешь? Ну, такой просто паузу какую-то заполнить. И они пошли к нему, и они были у него в доме достаточно времени, несколько часов. Вопрос, что они, о чем они разговаривали? И почему они впоследствии за ним последовали? Он видит их на берегу, занимающийся там рыбным промыслом, говорит, пойдемте за мной. Просто так пойдемте за мной. Это вопрос завета. Завета. Есть условия завета, которые Христос открывает своим ученикам. И они смиренно, смотрите, настолько для них драгоценен был завет этот, они понимали будущность завета. И для нас начинается завет с его будущности, то есть мы здравые люди, соображающие, что мы делаем, то есть для чего ты это делаешь. И не только делаешь. Смотрите, всю оставшуюся жизнь после заключения завета, чем мы занимаемся? Ну, во-первых, мы исполняем завет, верно? И мы-то защищаем свой завет, потому что много на него притязаний. Вот человек и исполняет завет, а кто-то к нему подходит и говорит, слушай, да брось это все пустое, пойдем со мной заниматься тем-то, тем-то и тем-то. Иногда меня шокируют некоторые факты по жизни. Там не было кого-то в собрании, там кто-то позвонил, говорит, Люда, а почему тебя в собрании не было? На Троицу, Юрий Анатольевич. Она говорит, а я кошку возила к ветеринару. Как вам... Интересно, да? Причем человек даже этого не скрывает, свое пренебрежение к завету. Так это только от него требуется хотя бы прийти в воскресенье в собрание. А о чем говорить дальше? Послушайте. А что дальше? Один кошку носит, у другого у собаки ошейник порвался, у третьего назначена встреча с маникюрщиком, да? А четвертому надо в очереди за бензином постоять на сегодня.
2: А почему бы? Пятый – это сам маникюрщик.
3: А да, сам маникюрщик, то понятно, то уже, как говорится, святое дело. И он не подстраивается под завет никак. И вот Христос очень сурово по этому поводу всем отвечал и говорил. Вы помните, кто-то подходит, учитель, пойду за тобой. Он говорит, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а у меня, говорит, ничего нет. Ответа не последовало никакого, верно? А почему ответа не последовало? Человека что-то не устроило. А говорит, можно я пойду и похороню сначала своих родителей, а потом уже я... это такой странный эпизод, не до конца понятный эпизод, но ответы Христа очень резкие. Он говорит, предоставьте мертвым погребать своих мертвецов, а ты следуй за мной. Суровость завета, она с чем связана? Она связана с драгоценными обетованиями, касающимися этого завета. Это не просто вечная жизнь, это вечная жизнь в славном, замечательном царстве, в котором идеальный порядок, и в котором также присутствует завет. То есть вне завета нигде невозможно будет существовать. Поэтому сегодня...
2: Ну, даже вот завет с Авраамом, ну, наверное, один из первых заветов, с которыми мы встречаемся, да, в человечестве, ведь он предполагал две части. «Ходи предо мной и будь непорочен». А вот нам нужно начинать отсюда. Одни думают, ну, я не грешу, этого уже достаточно. Нет, еще надо ходить перед ним. А кто-то думает, ну, я вот стараюсь все делать так, чтобы Бог заметил, да? Ну, а он снисходит к моим слабостям. И здесь тоже, как бы получается, не все выполняется. То есть завет предполагает не только, что мы согласились с Богом, как вот апостол Иаков пишет, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, но не только ты один это делаешь.
3: Ну да, там какие-то существа также это делают, но неправильно делают. И трепещут.
2: Трепещут, да. Вот и... Здесь недостаточно. Ты взялся веровать, что Бог есть един, трепещи. Хочешь не трепетать, тогда живи по вере. Живи верою. Живи верою, не только делаю то, что хочу, как бы. Верю во что хочу. А в общем-то, о чем говорит Писание?
3: Ну, я думаю, что буквально одной строчкой суть Нового Завета выражен в книге пророка Иеремии. Уже тогда Господь говорит, вы не выполнили. Пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет. То есть, смотрите, он пересмотрел этот завет, который был с израильским народом. И, смотрите, они не выполнили свои требования. Какой интересный, такой уникальный подход Господа Бога к самой идее завета. Он говорит, хорошо, вы этот завет не выполнили, я вам дам новый завет. А что предполагает Новый Завет? Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердца их, и буду их Богом, они будут моим народом. Какая категоричность. То есть, хорошо, вы тот не выполнили, я вам даю лучший, совершенный завет, но что за этим стоит, что за этим кроется, какая угроза, в том числе и угроза. Или вы будете в моем Новом Завете, или вас не будет совсем. Вот драматизм в чем. А Новый Завет предполагает, если мы говорим, Авраам ходил перед Богом. То есть он верил, что Господь Бог видит его пути. Помните, Авраам под деревом, в прохладе, и какие-то путники движутся. Он узнает здесь Господа, узнает. А перед этим что было? А перед этим он просто сидел, размышлял. То есть он сидел перед Богом, верно? А что произошло с апостолами? Апостолы уже вместе с ним ходили, не перед ним, а вместе с ним. Вот перед ним там Матфей сидит у сбора пошлин. Их Господь говорит, следуй за мной. И Матфей, то он перед Богом что-то делал, ему было, ну, видно, стыдно своего занятия, он стыдился. А теперь он вместе с ним. А что значит вместе с ним ходить? Вместе с ним ходить, куда бы он ни пошел, я за ним следом. Да, даже такая песня интересная есть. «За Христом мне следовать повсюду готов». Интересная песня. То есть, куда он ни пойдет, я иду за ним. Куда? Что дает нам Пятидесятница? Пятидесятница говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Вот интересный завет, да? А как бы раздвоение личности выходит. Ну, получается, что я готов к тому, чтобы в меня вошла сущность божественная. Это уже не то, что ходить перед ним или ходить с ним. Это уже он, как мы читаем, вложу законы мои в мысли их. Он в мыслях говорит человеку. И дальше как? И напишу их на сердцах их. Господь Бог вселяется в человека. Это суть Нового Завета. Мы, может быть, не всегда или не до конца глубоко объясняем этим людям, хотя здесь все просто очень. Здесь все очень просто. Все, ну, не ограничено какими-то внешними факторами, там, требования, там, одежда, да, еще поведение и так далее, привычки вредные и все прочее. Это сложнее значительно. Оказывается, надо услышать голос и делать то, что он говорит. И представь, возвращаюсь к этому банальному случаю, когда человек на праздничном собрании во время, он идет к ветеринару со своим котом. И вот представьте себе такую картину, что он пришел к ветеринару, а ветеринар в церковь пошел. В это время, да, ветеринар. И человек оказался в таком глупейшем положении. То есть он пренебрег заветом, он свое дело он не сделал, которое собирался, он опозорился. А как сообразовать его действия вот с таким понятием, что буду ходить в них и в сердцах их напишу закон? Получается, что здесь вообще ни о чем, верно? Что делать этому человеку? Я не знаю, что ему делать, и что ему советовать, я не знаю. И сколько таких людей. И почему важно нам вот в таком ключе разговаривать о завете.
2: Ну, видите, у людей есть представление, возможно, у современных людей, возможно, это влияние, наверное, вот, ну, той среды, в которой мы живем. Каждый завет какой-то личный. У меня мой личный завет с Богом, мой личный. В нем можно кошку в воскресенье, да и много чего другого можно в этом завете. У меня же свои отношения с Богом. Да, иногда это исходит, даже от ключевых лиц в церкви, ну, в каких-то крайних случаях и очень печальных, когда они оправдывают себя своими действиями, свои действия, потому что у них особые отношения с Богом. И вот это... Особенность, она как раз и играет вот эту злую шутку. У меня особые обстоятельства. Кошка, это обстоятельства.
3: Вот поэтому наша тема построена на значении церкви в исполнении завета. Что вне церкви нет завета. А что значит гарант? Что делает гарант? Ну, например, страховая компания... обязуется тебе выплачивать. Ну, предположи, что у нас там идеальная медицина, да? Страховая компания берет от тебя какую-то сумму, и страховая компания выступает как гарант. Гарант в случае каких-то обстоятельств восстановления твоего физического здоровья. Ну, в идеальных условиях страховики заставляют человека ежегодно проходить медицинскую комиссию. Да. После прохождения медицинской комиссии тебе выдается определенное предписание. Что ты должен, например, человек работает на мебельной фабрике на конвейере, и ему рекомендовано поменять хрусталик на, ну, в сетчатке глаза. Ему рекомендовано. Дальше ему рекомендовано стабилизировать
2: давление.
3: Ну, там холестерин, холестерол, все это. Значит, смотрите, что делает страховая компания? Ему рекомендовано, он идет к доктору, доктор ему прописывает фармакологию, там, хирургию и все прочее. А потом проверяет. Берут анализы крови и определяют, что он не использовал те лекарства, которые были рекомендованы. Что делает страховая компания? Они отказываются от страховки. Говорит, нам не нужен такой клиент, который заведомо, он уже заведомо будет больной. Вот это есть гарант. Гарант не только тебе говорит, слушай, дружище, вот такая-то сумма у тебя здесь на счету, и ты все будет у тебя классно. Нет, гарант требует выполнения условий завета. И церковь не просто здесь, ну, как место, площадка для того, чтобы собирались любители завета, там, размышляли о чем-то, там, пели, может быть, и веселились, отчасти оно и так, да. Этот день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в он. И сотворил Господь, которому нужно поклониться. Церковь – гарант не только перед человеком. Церковь несет обязательства перед Господом Богом о выполнении первой заповеди.
2: Ну да. Но я люблю, например, спорт. Ну, люблю футбол. Насколько весь спорт, не знаю, но футбол, он часто у меня в различных метафорах, в сравнениях. Ну, представьте себе, есть команда, есть в ней участники этой команды. Надел футболку в команде. Вот. Но что будет, какое мнение о тебе будет у тренера, если ты предпочитаешь все время сидеть на скамейке запасных? Или за лучшее отправьте меня на больничный. Вот недавно один известный футболист, его отправили на больничный. Он, пользуясь возможностью, уехал с девушкой на острова. Ну, так, поболеть так поболеть уже, знаете, так, уже отдохнуть так отдохнуть, да. Огорчились футболисты, вся команда огорчилась. Говорит, ну как, идет сезон, мы все впахиваем, ну мы понимаем, тебе надо было здоровье поправить. Но ты не здоровье поправлял, ты расслаблялся. Обычно это делают в конце сезона. И, в общем-то, такой достаточно курьезный, небольшой, ну, не сказать скандал, да, но вот такой случай в спорте. Ну, почему здесь не применить это к церкви? Кто-то перед Богом, кто-то в служении, кто-то ревнует, кто-то жертвует, а кто-то по своим делам. На больничном.
3: Да, кто-то на воротах, кто-то в полузащите, кто-то в защите, кто-то в нападении, кто-то командир, верно?
2: Да даже на скамейке запасных, так сказать, можно сопереживать.
3: Не просто сопереживать, а находиться в состоянии постоянно готовности. При первом кивке головой тренера выскочить на площадку и выполнять в бодром состоянии свой долг. И а чем церковь отличается? Ничем. Если не так, то мы не устоим. Если просто каждый, что ему в голову взбредет, когда хочу, приду, уйду, что хочу, делаю, то не делаю. Понимаете, церковь учит людей не только ходить по воскресным собраниям, а пребывать в нем всегда. То есть переживать всегда, в молитве всегда, в этом бодром состоянии всегда. Тогда гарантии будут действовать, тогда они исполнятся, гарантии. А если человек в завете даже не понимает

0: тем, что у него нет сил, но он не пребывал в нем. Он не пребывал. Когда пребывал, тогда он пребывает в любом состоянии, в любом возрасте, при любых обстоятельствах в том числе.
1: Я помню, на меня очень повлияла одна сестра, пожилая, она действительно не могла ходить в церковь по причине проблем со здоровьем. Тяжело ей было, и меня отправляли ее навещать, молодого еще служителя, иногда с клевопреломлением. Так вот, каждый раз, когда я приходил к ней, я получал от нее пророческое слово. Она говорила: «О, молодец, пришел, встаем молиться». И начинает пророчествовать, и начинает пророчествовать. И я уходил в каком-то состоянии, которое я до конца не понимал, но понимаю, что оно на меня повлияло. Мне кажется, если бы в таком случае, тогда да.
0: Есть люди, которые, у них нет здоровья, нет, а слова совсем. Но что они делают? Они себя концентрируют на том, чтобы хотя бы раз в неделю посетить собрание. У них специальный курс лечения. Там есть мочегонное надо пить, сердечные этих кардиологических лечениях. И человек подгоняет свое время для того, чтобы прийти раз в собрание. Я скажу, что и достаточно людей, и молодых, которые ревностно относятся к служению церкви, и на них можно рассчитывать. Можно на них рассчитывать, работы какие-то, не работы. Просто иногда бывает, транспорт нужен. Иногда бывает просто поговорить, да. Мы же не всегда только пожилых людей посещаем.
1: Нет, это безусловно. К немощным надо снисходить, и то, что церковь идет навстречу к человеку, идет к нему домой, она таким образом распространяет свои пределы. Другое дело, что человек убегает. Иногда бывает, ты идешь посещать человека, навестить его после собрания, а его и дома нет. Он где-то...
0: Дома нет, собрания нет.
1: Он где-то, да, в другом месте болеет. Но это такие самые, наверное, явные ситуации и истории, которые говорят нам о том, насколько мы пребываем в состоянии заветных отношений с Богом. А ведь их большое множество. Предлагаю продолжить после блока новостей.
2: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы.

0: Проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, Церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
2: Николай Викторович, продолжаем наш разговор о заветных отношениях. Кроме посещения собрания, заветные отношения – гор и церковь, как их гарант, как они реализовываются?
3: А нам будет проще об этом размышлять, если мы попытаемся ответить на вопрос, почему церковь называется храмом? Церковь – альтернатива Иерусалимскому храму. Ну, как бы вопрос. Если бы этот вопрос мы задавали во времена апостолов, там не все так просто было сразу. Апостолы продолжали посещать храм. Даже участвовали в каких-то жертвоприношениях. Но через несколько десятилетий храм был разрушен. Иерусалим был разрушен, сожжен. Не осталось камня на камне. И вот здесь-то и открылась ценность церкви, ее предназначение, церкви как храма. Реализовывать свои первосвященнические обязательства Христос начал еще во время своего служения. Ну, например, предназначение храма какое и какое предназначение церкви. Самое первое, самое простое, для чего нужен был храм. Но в храме приносились жертвоприношения, верно? Например, самая такая распространенная жертва – это жертва всесожжения. Жертва всесожжения предполагает, что человек, мужчина или женщина, мог прийти в храм, привести животное, крупный скот или мелкий скот, и посвятить это всесожжение Господу, просто так посвятить, чтобы сделать Господу приятное. Вот для этого был храм. Вы помните, когда Соломон совершил 1000 всесожжений?
2: Да.
3: Вопрос для чего? Потому что ему хотелось угодить Господу, верно? Он даже вопрос, он не ставил какие-то цели и задачи своего жертвоприношения. он принес 1000 всесожжений Богу. Какой был ответ со стороны Небесного престола? Во сне Господь ему задает вопрос: проси, что хочешь. Это церковь. Церковь именно то место, и другого места не существует. Мы должны с этим согласиться, и мы должны убедить в этом людей, где человеку должно вот так на уровне храма приносить всесожжения. Благодарственные молитвы. Ну, мы свою литургию называем там прославление, верно? Прославление, поклонение. И это неформальность. Неформальность. Мы учим людей постоянно Бога благодарить. А нам есть его благодарить за что? И в наших молитвах отображается вот это всесожжение, приятное благоухание для Господа Бога. И вот здесь наполняется смыслом человек. Ну, смотрите, мы-то учим людей не только в церкви поклоняться, верно? Мы учим человека, чтобы он поклонение Богу он поставил на такой ежедневный поток для себя. Это его утренние молитвы, это его вечерние молитвы, это молитвы благодарности, благословения во время, когда трапеза совершается. Это другие уровни всесожжений, которые открываются для нас в храме. Одно из важнейших, и Христос это продемонстрировал, это прощение грехов. У Иакова есть фраза такая, что мы все много согрешаем. А Иоанн говорит, что в общении, если имеем общение, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Церковь помогает нам выйти во свет. Когда мы находимся в служении церкви, в общении церкви, совершается то, что совершалось в храме некогда. Человек со своим согрешением приходил к священнику, он там исповедовался, приносил в жертву какое-то там, ну, животное по мере своих возможностей, способностей. И в этом есть предназначение церкви, чтобы человеку можно было избавиться от своих грехов, исповедаться в своих грехах и идти впредь не грешить. И когда Христос сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои», смутились люди, они: «Кто это, что и грехи прощает?» А другой думает: «Он богохульствует». Обратите внимание, какая величайшая власть сегодня дана церкви. И мы знаем достаточно случаев, когда человек, приходя в церковь, исповедуя свои грехи, по молитве церкви он получал исцеление и освобождение от какого-то недуга или какой-то напасти по жизни, которая его преследовала. И в этом ценность и сила церковного служения, как служения храмового, что не так просто было апостолам реализовывать сразу. Мы как находим начало, ну, перехода от храма к церкви? Во время распятия завеса в храме разодралась надвое. Нам пишет об этом евангелист. О чем это говорит? Это говорит, что святое святых потеряло свою уникальность. Туда появился, разорвалось, это не то, что там трещинка какая-то появилась. Ну, как можно, вот если взять ткань, разодрать, грубо разорвать ее на части и открыть доступ к тому, что было за этой завесой. То же произошло в Иерусалимском храме. По преданиям, первосвященник приказал восстановить разодранную ткань. И опять же, по преданиям старинным, эта ткань разрывалась еще дважды. То есть они ее сшивали, Господь ее разрывал. Сшивали, разрывал. И, ну, окончательно эта завеса потеряла силу, когда храм был полностью разрушен. Его не стало. Но смотрите, храма каменного не стало, но если нет храма на земле, то цивилизация не имеет права на существование. Это было показано во времена потопа Ноева. То есть, доколе духу моему будь пренебрегаемым человеками. И в этом отношении церковь, смотрите, что Господь сделал через церковь. Если во времена храма Господу Богу поклонялись только в Иерусалиме, и паломники стекались в Иерусалим, то Христос повелел: идите по всему миру, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И они пошли и проповедовали. И сегодня храм Господний, он распространяется на всю землю. И это уникальное явление, это величественное явление. Если представить себе вот по часовым поясам, что молитва Богу никогда не прекращается. Песнопение, словословие, так называемые всесожжения, что было естественно для храма, и что не выполнил в свое время вот это условие завета, Израиль не выполнил. Мы знаем времена, когда в храме даже они потеряли книгу завета, не могли найти книгу. И случайно где-то в каких-то там кладовых они находят книгу завета. О чем здесь говорит дальше, Юрий Анатольевич? Что может этот народ предложить для Господа Бога? И в этом отношении мы и видим церковь, исполняющую предназначение храма, в чем существенная роль гаранта для спасения человека, для его общения с Господом Богом.
2: Ну, еще немаловажно здесь служение даров в церкви. Я так думаю, что это тоже один из показателей. Если человек призван Богом к чему-то, но призвание его не осуществляет, как он может быть, или, скажем, как он может реализовать свой завет с Богом? Ведь здесь как раз нам помогает понять, что за этим следует притча о талантах, который раздал Господин, уходя каждому из рабов своих. И вот некто свой талант закопал. Причем он не бездельничал совсем, он же был чем-то занят. И оправдывал себя.
3: Да, он дал разъяснение своей позиции, почему он так поступил. Это важное очень замечание, касающееся даров. Мы должны понимать, что речь не идет о тех природных талантах, которыми мы с вами наделены Господом Богом от рождения. Вот у каждого человека есть какая-то своя в чем-то особенность, в чем-то уникальность. И здесь не об этом идет речь. А здесь речь идет о тех дарах, которые приходят сверхъестественно в жизнь человека и которые помогают ему стать на путь служения. Вот таким образом. Самое элементарное, если такие простейшие примеры приводить. Понятно, что в апостолах дары явно проявлялись, а вспомните, например, одну женщину пожилую, она была старше 80 лет, и она день и ночь служила постом и молитвой в храме в том числе, это была пророчица Анна.
2: Да.
3: Это что за явление такое интересное? Что в ней действовало? Откуда эта энергетика, эта харизма? Речь идет не о том, что человек какой-то себе график устроил, такой дисциплинированный человек, скажем, да. Да, мы призываем людей к дисциплине, самодисциплине в том числе, но есть такое понятие, как исполнился духом. Помните, Петр проповедует в день Пятидесятницы. Что с ним произошло? Через него открылся дар Божий.
2: Да.
3: И мы имеем сухую хронику этой проповеди и думаем, там ничего нет нового не сказано, Юрий Анатольевич, верно? Там простейшее изложение, на уровне детской воскресной школы. Мне попался как-то в интернете старинный и ценный очень видеосюжет. Значит, это была евангелизационная проповедь Билли Грэма в Москве в Измайлово.
2: Да, давно это было.
3: Там огромная была аудитория, не помню, сколько там тысяч людей, 1030 это точно было.
2: Экраны стояли по всему центру Москвы, люди на экранах смотрели.
3: И возле самого стадиона огромная плазма была, и там собралась огромная толпа людей. Оператор очень красиво снял все это. То есть оператор не фокусировался исключительно на проповеднике. Что я могу сказать? Проповедь обыкновенная. Просто проповедь, ну, элементарная. Если бы ее переписать на бумагу, то я там ничего бы не нашел совершенно. Но когда я смотрел на лица людей, слушавшись Билли Грэма, я понимал, там что-то происходит. От этого человека исходит дар Божий. В данном случае это не то, что мы о личности говорим Билли Грэма, а мы говорим о реализации даров, которые человек получает по вере своей в Церкви Христовой. Для чего? Для того, чтобы исполнить волю Господню. И люди были до такой степени вдохновлены, ну, атмосферой, которую воспроизвела проповедь. И потом такой интересный момент, призыв к покаянию, и они как срываются. Не то, что, понимаешь, это что? Это действие того дара, который Господь Бог наделил человека для того, чтобы совершался этот завет новый, вложу законы в мысли, напишу на сердце их, это дарование, это то, чего не было. Этого не было. Человек, ну, мы иногда говорим, там вот кто-то там служит пением. Да он поет просто, со сцены он поет, верно? Поет. Я вспоминаю, когда-то на радио «Пилигрим» был ваш гитарист соло. И его спросили: а что ты переживаешь во время прославления? Он, ну, молодец, просто так классно ответил. Говорит, ничего. Говорит, я занят музыкой. Я соглашусь с ним, да, ему нужно правильно попасть нота в ноту. И в этом, ну, нет какого-то особенного дара, сверхъестественного дара. Он выполняет свою работу в данном случае. И в этом отношении мы все равны. Да, у музыканта есть дар, есть вокальные данные, верно? Кто-то считает, что да какая разница там, как, главное, чтобы сердце было. Но если ты будешь между нотами петь и еще микрофон возьмешь в руки, это будет ненормально, ненормально. Но в этом еще нет дара того, вот этого дара сверхъестественного, который Господь Бог распространяет в церкви своей. Это служения различные, это понятно, наши обязательства различные. И, ну, например, мы иногда чрезмерно высоко ставим наших музыкальных работников, которые от всех зависят. Ну, к примеру, не выполнил свои обязательства дежурный по котельной, и в зале холодно, 15 градусов. И то, что ты это будешь петь при 15 градусах? То есть от всех это зависит. Это наши взаимные обязательства. Но дар – это выше всего этого. Есть, да, человеческое.
2: Да. Я еще, знаете, что хотел затронуть, какую тему? Церковь, гарант Нового Завета, еще и в вопросе обетований. То есть вот Петр, он проповедует простую проповедь, на нем дар Божий. Но ведь он предлагает всем слушателям стать участниками обетований, лучших обетований. Новый Завет построен не только на лучшей жертве, но еще и на лучших обетованиях. А лучшее обетование – это что? Это Дух Святой. Это придите, примите, и сойдет на вас Дух Святой. И здесь он что предлагает? Покайтесь и докрестится каждый из вас. Он предлагает им путь, схему, как войти в эти обетования. И далее написано «и присоединилось». не просто покаялась, не просто крестилась, а вот эта фраза, она достаточно четко показывает – присоединилась к церкви. А стать причастником божественных обетований – это значит присоединиться к церкви. Или присоединиться к церкви, точнее сказать, это и значит стать причастником божественных обетований, которые есть в Новом Завете.
3: Ну, опять же, причина их присоединения, и не только присоединения, они были чем-то озарены. Мы называем это вдохновением. Вы помните, когда восстали серебряники в Ефесе, и они поднялись, начали кричать, они были харизматичны. За ними последовала толпа, потом там мысль прозвучала, что вот евреи здесь все позахватили, а у нас Артемида Эфесская, и надо что-то делать. Этот Павел апостол своей проповедью. Что с ними произошло? Они вошли вот в это озарение по-своему, верно? Они 2 часа кричали, велика Артемида Эфесская, от призыва одного человека, харизматичного человека. Но там все закончилось очень быстро. Потому что служитель порядка задал им нормальный естественный вопрос. Чего вы так кричите? Кто-то трогает вашу Артемиду. Почему? Какие у вас претензии? И они поняли, что они впустую кричат. Но когда присоединились к церкви, присоединились к озарению, которое присутствует в церкви, о чем нам важно и не забывать, что в церкви присутствует вот этот дар вдохновения, дар наполнения, верно? Независимо от моего настроения. То есть я могу войти, присоединиться, верно? А могу не присоединиться. Это мое право или мое состояние. И только церкви дано такое право. Я не могу это тиражировать. Захотел Симон Волх иметь дар, чтобы крестить людей Духом Святым. Он за деньги такой дар хотел получить. Его апостолы урезонили так, очень резко сказали, что ты неправильно поступаешь. Он согласился. И сегодня мы не можем тиражировать просто вот там в интернете где-то или в каких-то книжках озарение, которое происходит исключительно в живом церковном собрании, что нужно подчеркнуть. Вот какая тенденция сегодня овладевает людьми? Они уклоняются от живого общения, не переходят в онлайн. Даже в личных отношениях, заметьте, все меньше и меньше люди, как-то приходили друг к другу, верно, где-то встречались, хорошо, потом звонили по телефону, отошло уже. Потом смс-ки отправляли, отошло. Теперь же машина разбрасывает какие-то, этот искусственный интеллект может поздравить одновременно 100 человек с каким-то праздником или с чем-то. Отсутствует живая связь. Ценность церкви в том, что церковь через эту живую связь стяжает с неба сверхъестественное вдохновение. И так было в храме. Вы помните вот этот торжественный день открытия храма Соломонова, когда Соломон совершает торжественную молитву, и будет, наверное, полезно для нас эту молитву иногда перечитывать. Там написано, для чего нужен храм. Храм. И там человеку само понимание о храме, оно его отрезвляет, оно его вдохновляет. То есть Господь говорит, послушай, что бы с тобой ни происходило, где бы ты ни находился, ты знай, у тебя есть храм. Даниил был в плену в Вавилоне, но смотрите, его комната, она была так расположена, что окна открывались в сторону Иерусалима и в сторону храма. Даже вот этот фактор вдохновлял человека. Он не мог по-другому никак. Вот этот минимум он использовал. И сегодня это озарение, оно присутствует в Церкви Христа. И оно сверхъестественно, что нужно ценить нам. Нам нужно это ценить и об этом людям говорить, связывая, опять же, с заветом. Просто так прийти, потоптаться в храме и, чему-то удивиться или что-то покритиковать, верно? Если человек не входит в это озарение, даже в беседе на радио «Пилигрим», да, если не войти в тему, не войти в озарение, человек слышит пустые фразы какие-то. Он видит шаблоны, его это устраивает или не устраивает. Но даже в данном случае мы, участвуя в радио «Пилигрим» как церковь, как храм, имеем такую власть стяжать с небес озарение Божье для вдохновения людей, исполняя, опять же, то, что Христос нам сказал в свое время: «Идите, научите все народы».
2: Да, мы, служа, прежде всего служим Христу, а служить Христу – это, прежде всего, конечно же, служить в Церкви Христовой. Вот это, наверное, самое первоочередное, это главная его задача, это главная его цель. В этом и реализуется наша вера и наш дар, и все остальное. А Церковь, ну, в целом, да, она служит этому миру свидетельством, словом, пророчеством, откровением, видением, да просто даже надеждою, вот славу сынов Божьих.
3: Совершенно верно. И сегодня то время, когда люди, нас окружающие, они нуждаются в надежде. Да. Нужен тот, кто не отчаивается, тот, кто видит будущность, тот, кто может вдохновить, подсказать, там, поддержать, не роптать, опять же. Ну, хотя бы, да, для начала.
2: Хотя бы для начала.
3: Не возмущаться, да. Смирение, ну и в озарение Божьим. Это все церковь. Это все церковь. И Господь Бог в церкви.
2: Да. Ну что ж, друзья, время наше вышло. Спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживал, писал комментарии. Ну, Николай Викторович, спасибо за содержательную беседу. Увидимся.
3: Да, всем хорошего дня. Слава Богу за все.
4: Вы слушаете радио.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет. Your storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

влюбленным в сердце стрелять в темноте и кровью святых омывать свои руки. Когда же разрушены все основания, что сделать сумеет помазанник Божий? Ведь судьбы людские в одном только схожи. Господь посылает нам всем испытания. Дождем он прольет на врагов своих серу, палящие ветры

всех выше и краше, ибо во всем знает время.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Чад. Не ходите, дети, в Африку гулять. Кто не читал эти слова Корнея Чуковского? В самом центре Африки находится республика Чад и одноименное озеро, название которого переводится как «большая вода». Дикая саванна и сафари – вот чем запоминается республика Чад. Чад – страна трех «С» – Сахара, Сахель, Саванна. На севере Сахара занимает почти половину территории. Сахельская зона с пустынным климатом занимает 40% территории в центре страны. Юг характеризуется климатом саванны с большим количеством осадков. Эти климатические и топографические различия сильно влияют на местную кухню. Одно из любимых и основных блюд – паста-буле, которую готовят из смеси круп, формуют в виде тефтелек и подают с разными соусами. Проса – самый незаменимый продукт в Чаде. Кроме буле из него готовят и гарнир, и кашу булиль, и блины, бегини, суфле, и любимый чадцами завтрак фангасу – жареные пончики из просяной и пшеничной муки. На каждом столе с каждым приемом пищи встречается арахис. Его используют как основу для соусов и как самостоятельную закуску. Жареный арахис на столе жителей Чада есть всегда. Мясные предпочтения меняются в зависимости от региона страны. На юге популярны блюда из свинины, на севере из говядины, баранины и птицы. К мясу непременно подадут гарнир из риса, местный острый соус и овощной салат. Южане не потребляют много молочных продуктов и не зависят от рыбы как источника белка, но имеют больше возможностей в использовании свежих продуктов и специй по сравнению с людьми северной части Чада. Люди северного Чада включают кочевых арабов и туарегов, которые основными продуктами питания считают молочные продукты и мясо. Козы – наиболее часто выращиваемый скот в республике и используются для питания в виде козьего мяса и козьего молока. Эш – традиционное блюдо среди северных арабов Чада, которое состоит из вареной просовой муки, подаваемой с соусом. Кочевые племена часто употребляют в пищу жареных термитов и сверчков. Манго, гуава, бананы, плантаны, дыня, папайя, ананас, изюм и финики и все, что можно из них приготовить – главные сладости в этой стране. Жюс де фрут – традиционный напиток, приготовленный из манго, молока, сахара и кардамона. Главная приправа ко всем блюдам, по мнению местных жителей, это хорошее настроение, без которого блюдо не может быть вкусным. Угощать здесь принято даже нежданных гостей. Основная социальная единица северных племен Чада – кишмбет, группа родственников, связанных по мужской линии, чьи члены проживают обычно в непосредственной близости друг от друга и даже кочуют по одинаковым маршрутам. Главой такой общины является старейшина-шейх, который имеет неограниченные полномочия внутри клана. Он же отвечает и за соблюдение религиозных норм, проведение обрядов и церемоний, а также наделен правом устанавливать или прекращать отношения с другими кланами. Браки между членами разных кланов могут быть, но процедура и ритуал их устройства настолько сложны и запутаны, что чаще встречаются близкородственные браки. В большинстве случаев семья жениха платит выкуп семье невесты, а сама свадьба традиционно сопровождается церемонией ритуального траура по уходящей из семьи девушке. В дальнейшем девушка практически не появляется в доме своих родителей. Семьи обычно небольшие и состоят из родителей, их детей и нескольких близких родственников. Каждая семья или клан владеет определенными ресурсами. Пальмовая роща, оазис, родник, участок земли или даже гора. Причем члены других кланов не могут их не только использовать, даже просто появиться во владениях без разрешения хозяев. Дети в северных племенах, особенно мальчики, пользуются повышенным вниманием взрослых и воспитываются в строгости и непрекословном следовании традиционным нормам.
На юге дети пользуются полной свободой, а их обучение перекладывается на плечи старших членов семьи и даже соседей. Переход мальчиков от детства ко взрослой жизни сопровождается обрядами инициации, которых в ходе взросления ребенка может быть несколько. В каждом племени обряды свои, но общим для всех народов южной группы является передача ребенку различных племенных тайн, навыков охоты и выживания. Свадебный возраст наступает довольно рано. В 13-14 лет девушка обычно уже или помолвлена, или замужем. Невеста живет с семьей жениха в течение 3 месяцев, затем возвращается к своему отцу. Будущий муж обязан отработать на полях тестя в течение 3 лет, построить хижину для тещи и сделать уйму других дел. Свадьбу обычно справляют в марте, причем само количество различных брачных обрядов огромно. В некоторых племенных группах допускается многоженство. Ислам начал проникать на территорию Чада в конце XI века. Мусульмане живут в основном в северных районах и составляют половину населения страны. Распространение христианства началось в XX веке, и потому более 30% населения являются христианами-католиками. Около 10% придерживаются традиционных африканских верований. Анимизм, фетишизм, культ предков, сил природы и других. Приветливость и хорошее настроение отличает чадцев от жителей других стран африканского континента.

0: и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.
1: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть меня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, почему у каждого есть свои стандарты перед Богом. Апостол Павел пишет: «Мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Практически все, о чем не написано в Слове Божьем в категорической форме запрета, позволительно. Однако, с равнозначной категоричностью можно сказать, что все, даже дарованное для жизни и благочестия, становится запретным, как только начинает мною обладать, то есть доминировать, владеть. Это не мои рассуждения, это рассуждения апостола Павла. Но кто, скажите, способен отследить эту тонкую грань от позволенного до запретного, если не сам человек? Кто, если не сам человек, внутри своего сердца может внимательно, молитвенно ощутить, что вот этот вот глоток кофе с бутербродом на завтрак еще позволен, а вот этот вот следующий за ним уже является грехом объедения? Более того, самому апостолу Павлу было позволительно иметь спутницей жену, как у прочих апостолов. Ему было позволено жить от благовествования, он сам об этом учил. Однако он не пользовался всем этим. Почему? Теоретически и теологически он на это право имел. Но исходя из призвания и запросов, которые ставил перед ним Святой Дух, он понимал, что не должен этого делать. Однако Павел никогда не требовал такого поведения от других людей, никогда не делал это стандартом новозаветнего служения и посвящения, потому что это относилось к нему, но не имело никакого отношения к другим людям. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 9 июня, наша тема сегодня «Учитесь следовать за лидером». Место Писания, послание к Римлянам, 8:14. Там написано: «Мы, которые являемся детьми Божьими, должны быть водимы Духом Божьим». Это слово «водимы» является греческим словом «ага», которое означает «быть водимым», но также от этого слова происходит слово «агонидзо», то есть «агония». Это говорит нам, что иногда быть водимым Духом Святым может оказаться довольно мучительно. Почему? Потому что наш разум не понимает того, что Дух Святой говорит нам делать. Наша плоть не желает быть послушной, но если мы хотим быть водимыми Духом, мы должны выигрывать войну с нашим разумом и плотью. И если мы уберем с дороги разум и плоть, Святой Дух будет вести нас. Мы должны пробиться через эту небольшую агонию, чтобы двигаться по сверхъестественному водительству и учиться следовать за лидером. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: люди все.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 июня. «Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей». Книга Иеремии, 31 глава, 19 стих. Это слово звучит как откровение о покаянии. Каждый из нас нуждается в покаянии, и не только в тот момент, когда принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, но и в течение всей жизни, когда допускает ошибки. Знаете ли вы, что слово «покаяние» означает изменить мышление, принять решение, обратиться? Пророк Иеремия говорит: «Когда я был обращен, я каялся». Очень важно, чтобы мы раскаялись в своих поступках, не оправдывались, не говорили: «Ну, все же так поступают, так и я делаю». После покаяния следует вразумиться и больше не совершать прежних дурных поступков. Люди во время алкогольного опьянения делают такие вещи, за которые позднее раскаиваются. Многие принимают решение больше не напиваться, но бывают не в состоянии следовать своему решению, потому что кроме раскаяния нужно еще и вразумиться. Без Господа никто не может быть вразумлен. И Иеремия говорит: «Бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен». Очень важно после раскаяния за соделанные грехи также бить себя по бедрам, стыдиться и смущаться, чтобы впредь не повторять тех же грехов. И Иеремия говорит: «Я нес бесславие юности моей». Детские воспоминания о нанесенных обидах, пренебрежениях время от времени ополчаются против нас, и мы вновь тащим это бремя на собственных плечах. Но после покаяния Господь прощает и возвышает нас. Возлюбленные, если вы ощущаете на себе тяжесть греха, покайтесь. Искренне раскайтесь в грехах и ошибках, вразумитесь, постыдитесь и смутитесь. Это будет великим шагом в глазах Господа, и в вашу жизнь обязательно придет Его присутствие и водительство. Да благословит вас Господь. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 июня. Думайте, прежде чем делать. Вам следует быть спокойными, сдержанными и не поступать необдуманно, поспешно, неосторожно. Деяния святых апостолов, 19:36. Расширенный перевод Библии. Человек, который делает что-либо, не спросив об этом совета у Бога и не подождав от Него указаний, ведет себя глупо. Столь же немудро поступаем мы, когда действуем поспешно, не обдумав хорошенько, действительно ли мы готовы к этому. Мы часто берем на себя слишком много обязательств и в результате выбиваемся из сил. Бог укрепляет нас при помощи своего Духа, но Он не станет поддерживать нас в том, что не соответствует Его воле. Он не будет помогать нам, если мы ведем себя глупо. Если мы берем на себя обязательства, Бог хочет, чтобы мы выполняли его и вели себя как люди, на которых можно положиться. Поэтому его сегодняшний совет для нас таков: думайте, прежде чем делать. Мы должны обдумывать свои действия и интересоваться мнением Бога по поводу того, что мы собираемся предпринять. Когда-то я хорошо усвоила этот урок. В молодости я часто начинала что-то на одном энтузиазме, радостно продолжала, но забывала при этом спросить совета у Бога. В результате я постоянно жаловалась на чрезмерную загруженность. Бог объяснил мне, что если бы я сначала искала Его и следовала Его руководству, я избавила бы себя от разочарований и стрессов. Я уверена, что у каждого из вас есть множество возможностей заниматься тем, что вам нравится или кажется вам важным. Я хочу призвать вас не делать ничего, пока вы хорошо не обдумаете и не попросите Бога показать вам, как Он к этому относится. Божье слово на сегодня. Думайте, прежде чем делать или говорить что-либо.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Вы слушаете радио Пилигрим.
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

И потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас –

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Уганский пророк Эба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эба Хесус, называющий себя пророком Эба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, практичный вопрос. Можно ли христианину принимать подарки за хорошо сделанную работу?
1: Ну, почему бы и нет? Если кто-то очень доволен вашей работой и он хочет вас дополнительно отблагодарить, то в этом нет ничего страшного и, конечно, ничего неправедного, ничего не библейского. С подарками немножко другая проблема. Подарки плохи, когда они становятся взяткой. Взятка – это совершенно другое дело. Взятка – это когда человеку дают какую-то материальную заинтересованность. Это могут быть деньги, могут быть любые материальные блага или какие-то же услуги. Вот. И посредством этого пытаются подтолкнуть его к незаконным, неправедным действиям. То есть вот в этом случае подарок является грехом. Почему грехом? Потому что Священное Писание ясно говорит о том, что мы должны поступать праведно. Мы должны поступать справедливо. Справедливость – это очень важный принцип Божий, очень важный принцип Священного Писания. Много об этом написано. Вот одно из таких мест в книге Притчи – соблюдение правосудия, радость для праведника. То есть праведно судить. Если к вам приходит один человек и другой человек, и вы можете сделать одному человеку или же другому человеку, и вы исходите из того, что кто-то вас подкупил, и вы тогда более склонны к этому человеку, который вас подкупил, вы несправедливо поступает. Вот в этом отношении подарки, конечно же, большущее зло. Это не просто какое-то нарушение принципа, это нарушение божественного принципа справедливости, который влечет за собой тяжелейшие последствия. Почему тяжелейшие? Потому что они становятся потом, они делают климат, они становятся атмосферой. И тогда все люди, которые становятся участниками этих взаимоотношений, они все понимают, что правит здесь несправедливость, неправедность, а правит здесь подкуп. Кто сильнее, кто богаче, кто может как на кого повлиять. И вот это само по себе несет огромное разрушение. Но в том случае, если все это честно, если вы честно сделали работу, если вы получили то, за что вы договаривались, и какой-то ваш клиент, он настолько впечатлен тем, что вы делаете, что хочет вас отблагодарить дополнительно, то здесь нет никакой проблемы, если, опять-таки, вы его не вынуждали к этому, если вы не поставили его в какое-то положение, где он вынужден это сделать и так далее. То есть в этом случае, конечно же, если вас благодарят, примите эту благодарность и относитесь к этому соответствующим образом. Господь дает вам что-то, чтобы вы могли делать добро другим. Используйте то, что вам дали для того, чтобы стать благословением для кого-то другого. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт слово.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово пятое. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жене, и губят сегодня сами себя пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством ожидаемой от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполнят себя излишнюю пищу и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпит, а пользы не получит, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарств тотчас же обратилась

0: такую мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, и вступая в пост, упиваться и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, и этим снова повергает его в более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях, и в начале, и в конце поста, омрачаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания. Как готовящиеся сражаться с дикими зверями сперва ограждают главные члены свои многими орудиями и щитами, и затем уже вступают в борьбу со зверями, так и теперь есть много людей, которые, готовясь сражаться с постом, как бы с диким зверем, ограждают себя объедением и до крайности обременив и омрачив себя, весьма неразумно встречают тихое и кроткое лицо поста. И если спрошу тебя, для чего сегодня идешь в баню, ты скажешь, чтобы с чистым телом встретить пост. А если спрошу, от чего упиваешься, ты опять скажешь, от того, что готовлюсь вступить в пост. Но не странно ли этот прекраснейший праздник встречать с телом чистым, а с душою нечистую и опьяневшую? Можно бы сказать и больше этого, но для здравомыслящих и этого довольно для исправления. Итак, надобно прекратить слово, потому что хочу я послушать и голоса Отца. Примечание. Речь идет о епископе Флавиане, в присутствии которого была произнесена беседа. Мы, как малые пастушеские дети, играем на легкой свирели, сидя под сенью этого святилища, как бы под дубом или тополем. А он, подобно тому, как отличный какой музыкант, настроив золотую арфу стройностью звуков, восхищает всех слушателей, так и он доставляет нам великую пользу не стройностью звуков, но согласием слов и дел. Таких-то учителей и Христос ищет. Сотворивший, — сказал он, — и научивший, тот великим наречется в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. Таков и этот, потому он и велик в Царстве Небесном. Да сподобимся же и мы по молитвам Его и всех сослужителей получить Царство Небесное благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
0: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Бог. В конце времени будет только два класса людей. Те, которые однажды сказали Богу: «Да будет твоя воля», и те, которым скажет Бог: «Да будет по вашей воле». Клайв Льюис.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 138. Ты испытал меня, Боже, и знаешь, когда я ложусь и встаю, когда утром рано встречаю зарю, меня ты десницей своей окружаешь. Еще нет и слов на моем языке, а ты уже знаешь их все совершенно, и мысли мои, что храню сокровенно, как хрупкий сосуд от людей вдалеке. Куда я духа укроюсь, Господня? Взлечу ли на крылья

0: Их зари в небеса, сокроюсь ли в келье, уйду ли в леса, когда вся открыта пред ним преисподня. Быть может, скажу, тьма сокроет меня, укроюсь от Бога я в горестной ночи. Но тьма никогда не затмит его очи, и мрак перед ним, как сияние дня. Он дивно устроил все кости мои, когда созидался я тайно в чреве, когда ярких звезд еще не было в небе, зародыш мой видели очи твои. Я славлю Творца за возвышенность дел, за мудрость Его, что меня созидала. Записан я в книге Его от начала, и дням моих странствий положен предел. Храни меня, Боже, и сердце узри, какое оно и мои помышления. Хочу совершить от земли восхождение под сенью Твоей в край небесной зари.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио Пилигрим. Радио Пилигрим – радио хорошего настроения.

0: от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
1: И среди нас, Господь, Боже, как прекрасен образ Твой, Господь, как чудесна любовь Твоя, как милость Твоя велика, как благость Твоя во всем, Иисус. Иисус, Господь, дай нам становиться подобными Тебе более и более. И славы в славу, Иисус. О, Дух Святой, наполняй нас, Господь, наполняй нас, Иисус.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Уганский пророк Эба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эба Хесус, называющий себя пророком Эба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
2: Фабрика удобрений, которая стала моим первым независимым проектом, была материально неприбыльной. Целых 5 лет я старался поставить это предприятие на прочное финансовое основание, и для этого я должен был теперь приложить все мои усилия и старания. В то же самое время я не мог отказаться от мысли, что эти палаточные собрания были необходимыми и важными. Вечерние палаточные собрания начались в июле и продолжались 6 недель каждый вечер. Еще за год до того я определенно понял, что я не проповедник. Мое сердце было преисполнено близостью и реальностью Бога, но уста мои не были способны выразить эти чувства словами. Хари Мушиган, мой молодой кузен, был в этом отношении другим. Подобно своему отцу Араму и дедушке Магардичу, у него была повелительная поза и зычный голос, что побуждало людей сидеть и слушать. Ему было всего 20 лет, но он был лучшим проповедником, чем я когда-либо надеялся быть, поэтому мы пригласили его быть нашим спикером. Люди услышали и приходили опять. С каждой неделей толпы увеличивались. 5 пятидесятнических групп, которые весьма осмотрительно объединились, чтобы продолжить эти собрания, постепенно загорались искрой энтузиазма. Их пасторы сидели на платформе, Роза играла на пианино, и хоры служили пением. По вечерам, когда не было хора, пела Флоренс своим сладким, высоким, профессионально тренированным сопрано. Флоренс закончила среднюю школу и готовилась осенью поступить в Виттер колледж. С моей стороны я старался помочь где только мог. Я руководил собраниями, был на телефоне, устраивал транспортирование и вел бухгалтерию. К немалому удивлению всех, в наших книгах мы вели приход и расход. После каждого вечернего собрания пасторский комитет подсчитывал сборы, которые увеличивались с каждым собранием. Обстоятельство это нас весьма удивило, так как мы не убеждали людей жертвовать. Происходило нечто ироническое. Когда я спрашивал счетовода о финансах нашей фабрики удобрения, наши приходы уменьшались и становились с каждым днем хуже. Добровольными сборами мы покрывали расходы объявлений по радио, в печати, аренду палатки, и у нас еще оставались деньги. Большую часть моих расходов я не записывал, никогда не надеясь получить их обратно. Вдруг у меня появилась новая идея. Почему бы не открыть счет в банке на имя 5 церквей и вкладывать туда остающиеся деньги? В середине августа мы сняли палатку и добровольцы зачистили место. Сотни людей впервые услыхали о реальности Бога через проповедь Евангелия. Некоторые из них приняли решение стать христианами. Фабрика химических удобрений в Довной окончательно закрыла свои двери. Как оказалось позже, та небольшая сумма денег, положенная в банк, имела позже весьма хорошее последствие. Чтобы прийти к общему согласию по этому вопросу, пастор церкви Форксвер позвонил по телефону пастору Пятидесятнической Божьей Церкви. Старейшину Церкви Божьей Ассамблеи некоторые видели вместе за обедом со старейшиной Армянской Пятидесятнической Церкви. Они вошли в дверь и сидели вместе во время богослужения в Пятидесятнической Церкви Святости на одной из улиц Лос-Анджелеса. Рано утром в один из сентябрьских вторников я сидел за моим рабочим столом, стараясь привести в порядок обломки моего развалившегося предприятия удобрений. Сперва я с трудом слышал звонок телефона, который был у меня под рукой, и пока я поднял трубку, прошло несколько секунд. Я моментально опознал голос Розы. «Довный госпиталь», — говорила она, — «как можно быстрее». «Как? Что?» — растерявшись, спрашивал я. «Флоренс», — повторяла она, — «на пути в Виттер сегодня утром. Ты помнишь, как туманно было сегодня утром? О, Демос, она, наверное, не увидела грузовую машину». Все еще не вполне понимая случившееся, я добежал до моего автомобиля и быстро проехал несколько кварталов до Довной госпиталя. Все мои остальные родственники уже были там, в этом маленьком одноэтажном деревянном госпитале. «Флоренс сейчас находится в операционной комнате», — сказал мне отец. «Но доктора мало чем могут помочь ей». Отец с трудом мог говорить, и муж моей сестры Руфь рассказал мне подробности случившегося. Несчастный случай произошел в 7:30 утром. Густой утренний серый туман двигался с Тихого океана. По всей вероятности, Флоренс не заметила остановку, и ее легковая машина столкнулась с ремонтной грузовой машиной, наполненной горячим асфальтом, рассыпав горячий асфальт по всей дороге. Шофер грузовой машины не потерпел повреждения, но Флоренс от столкновения вылетела из своей машины и упала в горячую асфальтную массу. Пешеход вытащил ее из смолы и замотал в свою одежду, но все это было сделано после того, как вся кожа на ее спине уже сгорела. По причине таких страшных ожогов врачи не могли сложить ее поломанные кости. Наконец ее перевели в отдел особого досмотра, и нам по одному разрешили подходить к двери ее комнаты, чтобы взглянуть на нее. Наш семейный доктор Хейвуд шел с нами по коридору и тихо плакал вместе с нами. Доктор Хейвуд был весьма опытным врачом. Он способствовал приходу Флоренс в этот мир 17 лет тому назад. Он лечил ее во время кори, коклюша и других детских болезней. А теперь он только мог сказать матери, положив руку на ее плечо. «Она сильная и молодая, Загаури», — повторял он. «У нее сильная воля к жизни».

На карусели, как будто сели, быстро так все идет. Может, вы сели не на те качели, кто вам продал билеты?

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: «Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги». И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: «Теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь. Я и ты вместе».

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Друзья, всем привет! Радио Пилигрим с вами. Ну и с нами сегодня, как обычно, по вторникам, Николай Викторович Арефьев.
2: Доброе утро всем. У нас сегодня утро обозначивает начало нового дня. И, ну, а новый день, иногда нас заставляет вспоминать что-то забывающееся. И тема у нас соответственная. Мы говорим о гарантии Нового Завета.
1: Вот здесь очень хороший вопрос, Николай Викторович. Церковь как гарант Нового Завета. Нужно пояснить.
2: Ну, в короткой фразе заключено, ну, серьезное очень заявление. Значит, ключевое здесь мысль — Новый Завет. Ключевой. Дальше, когда мы цепляемся за эти термины, фразы, открывается нечто очень важное. Ну, во-первых, вне завета отсутствуют отношения. Если нет завета, то отношения с Господом Богом, молитва к Господу Богу, какое-то там самосознание не имеет никакого смысла. Я думаю, достаточно людей сегодня в разных конфессиях, которые воспринимают, ну, скажем, религию, да, как нечто для себя такое второстепенное, но подсознательно они как бы видят гарантированно, что они с Богом. И вот они как бы молятся к Богу. И иногда даже у проповедников звучит такая мысль, ну, более либерального характера. Какая разница, какому Богу там ты молишься, главное, что он в сердце у тебя, и так далее, и так далее. Но размышление о завете, вот эти все наши представления гламурные, они разбивают в клочья. И хорошо, когда человек вовремя подхватится вот в этом течении своем религиозном. И я сегодня в первую очередь хотел бы подчеркнуть, что мы все нуждаемся в завете. И еще драматизм завета в данном случае, в чем он заключается, что завет как-то иногда мы забываем о нем. Мы о нем забываем. То есть проходит праздник, да, есть презентация. Когда презентация завета для нас? Это водное крещение, верно?
1: Ну да, безусловно.
2: И вот оно проходит, и некоторые люди увлекаются заветом и движутся в правильном направлении, а некоторые откатываются назад. Остается презентация, остается праздничный такой прикрас, а больше ничего нет. И вот тема наша сегодня, она не просто напоминает о том, что отношения с Богом выстраиваются исключительно в плоскости этого завета, в ограждении завета. Но завет начинается на территории церкви. И именно церковь выступает гарантом завета. А кто такой гарант? Это тот, кто обеспечивает целостность этого завета, безопасность этого завета, участие в завете.
1: Вот, ну, немножко... Можно ли сказать, здесь привести такое сравнение, что есть деньги и есть банк? Как сказал один герой одного классического фильма: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе».
2: В общем, да.
1: Поэтому храните свой завет в церкви с Богом.
2: Ну, наверное, это по жизни формула верная. Единственное, что по жизни гаранта найти сложно. Ну, вот, да. В человеческой сфере отношений, и периодически из этих банков наши ассигнации куда-то улетают на широчущих крыльях. А гарант говорит: ну уж, извините, так получилось. Вы же читали договор, там есть форс-мажорные какие-то обстоятельства, вот они и наступили.
1: Мелким шрифтом, да.
2: Да, мелким шрифтом. Но смотрите, гарантом целостности самой церкви является Христос. А Христос есть Господь. И вот здесь, ну, пошагово верою мы утверждаемся в завете. Ничего сложного в теме этой нет, но она бывает часто трудно усвояемая. Человеку не хочется ни о чем думать. Да. Ему не хочется никаких обязательств выполнять. Ему просто что-то приятно или что-то неприятно делать, и он в этой вот плоскости и живет в поисках безмятежности, и чтобы его никто не трогал ничем. Но так не получится. Так не получится. Завет нас ко многому обязывает, и опять же, еще раз повторюсь, завет, Новый Завет в данном случае – единственная такая возможность выстраивать отношения с Богом для того, чтобы эти отношения продолжились в вечности. Другого, ну, альтернативы здесь не существует.
1: Ну, я так понимаю, что завет – это не просто юридический документ, который дает тебе права на нечто, да? Завет – это целая система определенная. И церковь – это область, где вот все эти заветные отношения, они реализуются. Я не могу реализовывать заветные отношения с Богом во всей полноте, если я вне церкви. Если я в ней, даже если я в ней только по воскресеньям. Вот даже только по воскресеньям, если я буду, мне кажется, их реализовать можно только на 50%. Ну, какое-никакое общение, какое-никакое назидание, какое-никакое участие и служение – но это нельзя назвать полноценным. И поэтому здесь вот церковь – это та среда, где наш завет с Богом реализуется во всей полноте.
2: Соглашусь я полностью с этой мыслью. Возможно, но иногда мы к людям обращаемся с такой программой «минимум». Как помните, в учебных заведениях для людей, ну, с невысокими возможностями, ну, давалась такая программа «минимум». Вот тебе вот эти формулы нужно изучить, вот 10 тебе страничек, что ты должен знать, хотя бы вот это. И мы иногда и человеку говорим, что ты хотя бы, ну, начни с того, чтобы ты раз в неделю был в собрании, верно? Потом мы учим человека молитве, мы учим человека каким-то азам теологическим. Но это действительно, это даже не 50%, это какая-то малость, какой-то минимум. И он держится на вот том самом волосочке, который в любой момент может разорваться и слететь. Вся жизнь человеческая, она построена на заветах. И мы прекрасно понимаем, что если в заветных
1: отношениях... На соглашениях, если так сказать.
2: Ну, на всех уровнях мы только в том случае можем качественно строить отношения, если есть завет. Если нет завета, возникает вопрос, почему я должен это делать, верно? Ну, бывает такое, там сосед приглашает меня, говорит, слушай, давай, вот там на дороге, на муниципальной дороге засыпем яму шлаком. А у меня нормальный вопрос, а зачем оно мне нужно это? Да? На каком основании, да, почему я должен муниципальную дорогу засыпать шлаком? Ну, так вот я просто мы полемизировали.
1: Но если мы с соседом сели за стол, поговорили, выпили чай, ударили по рукам?
2: Да, если для меня отношения с соседом дороги, я буду сыпать шлак. И он будет делать то, что я ему предложу, потому что есть отношения. Эти отношения заветны, они построены на взаимных и взаимовыгодных обязательствах. Помните разговор между Христом и учениками, когда он сказал богатому юноше, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Ученики встревожились. И они задают вопрос Христу, правильный вопрос, это вопрос, он всплывает из заветных отношений. Они говорят, вот мы оставили все, а что с нами будет?
1: Если ему, богатому, трудно, то нам, бедным-то как?
2: Да, нам как? То есть этот человек в их глазах был добропорядочный, правоверный, да, он старался, милостыни там кому-то давал и так далее. Говорит, а мы-то как? И Христос не, знаете, в некоторых случаях Христос отбрасывает вопросы. Не в это ли время восстанавливаешь ты царство Израиля? Это не ваше дело знать времена и сроки. Но здесь он спокойно им отвечает. Да, действительно, за то, что вы оставили все вот на основании, опять же, завета, верно? Завета. И для учеников этот новый завет начался со встречи с Иисусом Христом. Если в междустрочье входить Нового Завета, там есть такой эпизод, когда после крещения Иоаннова двое из учеников последовали за Иисусом. Он останавливается и спрашивает, что вы хотите от меня? Он говорит, они говорят, учитель, где живешь? Ну, такой просто паузу какую-то заполнить. И они пошли к нему, и они были у него в доме, ну, достаточно времени, несколько часов. Вопрос, что они, о чем они разговаривали? И почему они впоследствии за ним последовали? Он видит их на берегу, занимающийся там рыбным промыслом, говорит, пойдемте за мной. Просто так пойдемте за мной. Это вопрос завета. Завета. Есть условия завета, которые Христос открывает своим ученикам. И они смиренно, смотрите, настолько для них драгоценен был завет этот, они понимали будущность завета. И для нас начинается завет с его будущности, то есть для, ну, мы здравые люди, соображающие, ну, что мы делаем, то есть для чего ты это делаешь. И не только делаешь, смотрите, всю оставшуюся жизнь после заключения завета, чем мы занимаемся? Ну, во-первых, мы исполняем завет, верно? И мы-то защищаем свой завет, потому что много на него притязаний. Вот человек исполняет завет, а кто-то к нему подходит и говорит, слушай, да брось это все пустое, пойдем со мной заниматься тем-то, тем-то и тем-то. Иногда меня шокируют некоторые вот факты по жизни. Там не было какого-то собрания. Там кто-то позвонил, говорит, Люда, а почему тебя в собрании не было? На Троицу, Юрий Анатольевич. Она говорит, а я кошку возила к ветеринару. Как вам... Интересно, да? Причем человек даже этого не скрывает, свое пренебрежение к завету. Так это только от него требуется хотя бы прийти в воскресенье в собрание. А о чем говорить дальше? Послушайте. А что дальше? Один кошку носит, у другого у собаки ошейник порвался, у третьего назначена встреча с маникюрщиком, да? А четвертому надо в очереди за бензином постоять на сегодня.
1: А почему бы? Пятый – это сам маникюрщик.
2: А, да, сам маникюрщик, то понятно, то уже, как говорится, святое дело. И он не подстраивается под завет никак. И вот Христос очень сурово по этому поводу всем отвечал и говорил. Вы помните, кто-то подходит, учитель, пойду за тобой. Он говорит... Лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а у меня, говорит, ничего нет. Ответа не последовало никакого, верно? А почему ответа не последовало? Человека что-то не устроило. А говорит, можно я пойду и похороню сначала своих родителей, а потом уже я... Ну, это такой странный эпизод, не до конца понятный эпизод, но ответы Христа очень резкие. Он говорит, предоставьте мертвым погребать своих мертвецов, а ты следуй за мной. Суровость завета, она с чем связана? Она связана с драгоценными обетованиями, касающимися этого завета. Это не просто вечная жизнь, это вечная жизнь в славном, замечательном царстве, в котором идеальный порядок, и в котором также присутствует завет. То есть вне завета нигде невозможно будет существовать. Поэтому сегодня...
1: Но даже вот завет с Авраамом, ну, наверное, один из первых заветов, с которыми мы встречаемся, да, в человечестве, ведь он предполагал две части. «Ходи предо мной и будь непорочен». А вот нам нужно начинать отсюда. Одни думают, ну, я не грешу, этого уже достаточно. Нет, еще надо ходить перед ним. А кто-то думает, ну, я вот стараюсь все делать так, чтобы Бог заметил, да? Ну, а он снисходит к моим слабостям. И здесь тоже, как бы получается, не все выполняется. То есть завет предполагает не только, что мы согласились с Богом, как вот апостол Иаков пишет, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, но не только ты один это делаешь.
2: Ну да, там какие-то существа также это делают, но неправильно делают. И трепещут.
1: Трепещут, да. Вот и... Здесь недостаточно. Ты взялся веровать, что Бог есть един, трепещи. Хочешь не трепетать, тогда живи по вере. Живи верою. Живи верою не только делаю то, что хочу, как бы. Верю во что хочу. А в общем-то, о чем говорит Писание?
2: Ну, я думаю, что буквально одной строчкой суть Нового Завета выражен в книге пророка Иеремии. Уже тогда Господь говорит, вы не выполнили. Пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет. То есть, смотрите, он пересмотрел этот завет, который был с израильским народом. И, смотрите, они не выполнили свои требования. Какой интересный, такой уникальный подход Господа Бога к самой идее завета. Он говорит, хорошо, вы этот завет не выполнили, я вам дам новый завет. А что предполагает Новый Завет? Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердца их, и буду их Богом, они будут моим народом. Какая категоричность? То есть, хорошо, вы тот не выполнили, я вам даю лучший, совершенный завет, но что за этим стоит, что за этим кроется, какая угроза, в том числе и угроза? Или вы будете в моем Новом Завете, или вас не будет совсем. Вот драматизм в чем. А Новый Завет предполагает, если мы говорим, Авраам ходил перед Богом. То есть он верил, что Господь Бог видит его пути. Помните, Авраам под деревом, в прохладе, и какие-то путники движутся. Он узнает здесь Господа, узнает. А перед этим что было? А перед этим он просто сидел, размышлял. То есть он сидел перед Богом, верно? А что произошло с апостолами? Апостолы уже вместе с ним ходили, не перед ним, а вместе с ним. Вот перед ним там Матфей сидит у сбора пошлин. Их Господь говорит, следуй за мной. И Матфей, то он перед Богом что-то делал, ему было, ну, видно, стыдно своего занятия, он стыдился. А теперь он вместе с ним. А что значит вместе с ним ходить? Вместе с ним ходить, куда бы он ни пошел, я за ним следом. Да, даже такая песня интересная есть. «За Христом мне следовать повсюду готов». Интересная песня. То есть, куда он ни пойдет, я иду за ним. Куда? Что дает нам Пятидесятница? Пятидесятница говорит, «Вселюсь в них и буду ходить в них». Вот интересный завет, да? А как бы раздвоение личности выходит. Ну, получается, что я готов к тому, чтобы в меня вошла сущность божественная. Это уже не то, что ходить перед ним или ходить с ним. Это уже он, как мы читаем, вложу законы мои в мысли их. Он в мыслях говорит человеку. И дальше как? И напишу их на сердцах их. Господь Бог вселяется в человека. Это суть Нового Завета. Мы, может быть, не всегда или не до конца глубоко объясняем этим людям, хотя здесь все просто очень. Здесь все очень просто. Все, ну, не ограничено какими-то внешними факторами, там, требования, там, одежда, да, еще поведение и так далее, привычки вредные и все прочее. Это сложнее значительно. Оказывается, надо услышать голос и делать то, что он говорит. И представь, возвращаюсь к этому банальному случаю, когда человек на праздничном собрании во время, он идет к ветеринару со своим котом. И вот представьте себе такую картину, что он пришел к ветеринару, а ветеринар в церковь пошел. Ветеринару. И человек оказался в таком глупейшем положении. То есть он пренебрег заветом, он свое дело он не сделал, которое собирался, он опозорился. А как сообразовать его действия вот с таким понятием, что буду ходить в них и в сердцах их напишу закон? Получается, что здесь вообще ни о чем, верно? Что делать этому человеку? Я не знаю, что ему делать. И что ему советовать, я не знаю. И сколько таких людей. И почему важно нам вот в таком ключе разговаривать о завете.
1: Ну, видите, у людей есть представление, возможно, у современных людей, возможно, это влияние, наверное, вот, ну, той среды, в которой мы живем. Каждый завет какой-то личный. У меня мой личный завет с Богом, мой личный. В нем можно кошку в воскресенье, да и много чего другого можно в этом завете. У меня же свои отношения с Богом. Да, иногда это исходит, даже от ключевых лиц в церкви, ну, в каких-то крайних случаях и очень печальных, когда они оправдывают себя своими действиями, свои действия, потому что у них особые отношения с Богом. И вот это... особенность, она как раз и играет вот эту злую шутку. У меня особые обстоятельства. Кошка, это обстоятельства.
2: Вот поэтому наша тема построена на значении церкви в исполнении завета. Что вне церкви нет завета. А что значит гарант? Что делает гарант? Ну, например, страховая компания... обязуется тебе выплачивать. Ну, предположи, что у нас там идеальная медицина, да. Страховая компания берет от тебя какую-то сумму, и страховая компания выступает как гарант. Гарант в случае каких-то обстоятельств восстановления твоего физического здоровья. Ну, в идеальных условиях страховики заставляют человека ежегодно проходить медицинскую комиссию. Да. После прохождения медицинской комиссии тебе выдается определенное предписание. Что ты должен, например, человек работает на мебельной фабрике на конвейере, и ему рекомендовано поменять хрусталик на, ну, в сетчатке глаза. Ему рекомендовано. Дальше ему рекомендовано стабилизировать
1: давление.
2: Ну, там, холестерин, холестерол, все это. Значит, смотрите, что делает страховая компания? Ему рекомендовано, он идет к доктору, доктор ему прописывает фармакологию, там, хирургию и все прочее. А потом проверяет. Берут анализы крови и определяют, что он не использовал те лекарства, которые были рекомендованы. Что делает страховая компания? Они отказываются от страховки. Говорит, нам не нужен такой клиент, который заведомо, он уже заведомо будет больной. Вот это есть гарант. Гарант не только тебе говорит, слушай, дружище, вот такая-то сумма у тебя здесь на счету, и ты, все будет у тебя классно. Нет, гарант требует выполнения условий завета. И церковь не просто здесь, ну, как место, площадка для того, чтобы собирались любители завета, там, размышляли о чем-то, там, пели, может быть, и веселились, отчасти оно и так, да. Этот день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в он. Сотворил Господь, которому нужно поклониться. Церковь – гарант не только перед человеком. Церковь несет обязательства перед Господом Богом о выполнении первой заповеди.
1: Ну да. Но я люблю, например, спорт. Ну, люблю футбол. Насколько весь спорт, не знаю, но футбол, он часто у меня в различных метафорах, в сравнениях. Ну, представьте себе, есть команда. Есть в ней участники этой команды. Надел футболку в команде. Вот. Но что будет, какое мнение о тебе будет у тренера, если ты предпочитаешь все время сидеть на скамейке запасных? Или за лучшее отправьте меня на больничный. Вот недавно один известный футболист, его отправили на больничный. Он, пользуясь возможностью, уехал с девушкой на острова. Ну, так, поболеть, так поболеть уже, знаете, так, уже отдохнуть, так отдохнуть, да. Огорчились футболисты, вся команда огорчилась. Говорит, ну как, идет сезон, мы все впахиваем, ну мы понимаем, тебе надо было здоровье поправить. Но ты не здоровье поправлял, ты расслаблялся. Обычно это делают в конце сезона. И, в общем-то, такой достаточно курьезный, небольшой, ну, не сказать скандал, да, но вот такой случай в спорте. Ну, почему здесь не применить это к церкви? Кто-то перед Богом, кто-то в служении, кто-то ревнует, кто-то жертвует, а кто-то по своим делам. На больничном.
2: Да, кто-то на воротах, кто-то в полузащите, кто-то в защите, кто-то в нападении, кто-то командир, верно?
1: Да даже на скамейке запасных, так сказать, можно сопереживать.
2: Не просто сопереживать, а находиться в состоянии постоянной готовности. При первом кивке головой тренера выскочить на площадку и выполнять в бодром состоянии свой долг. И а чем церковь отличается? Ничем. Если не так, то мы не устоим. Если просто каждый, что ему в голову взбредет, когда хочу, приду, уйду, что хочу, делаю, то не делаю. Понимаете, церковь учит людей не только ходить по воскресным собраниям, а пребывать в нем всегда. То есть переживать всегда, в молитве всегда, в этом бодром состоянии всегда. Тогда гарантии будут действовать, тогда они исполнятся, гарантии. А если человек в завете даже не понимает своих обязательств, то ну, ему будет сложно, ну, он не исполнит он требований завета, он просто уйдет с дистанции. Вопрос времени. Рано или поздно он уйдет с дистанции. Пока здоровица есть, ну, я знаю случаи, когда люди... Ну, пока еще ноги ходили, они там в церкви и так далее, а потом, когда уже там вошли в такое, в немощь старческую, они просто забыли о церкви. Просто забыли. И им бесполезно там напоминать, говорить. Человек оправдывается тем, что у него нет сил, но он не пребывал в нем. Он не пребывал. Когда пребывал, тогда он пребывает в любом состоянии, в любом возрасте, при любых обстоятельствах в том числе.
1: Я помню, на меня очень повлияла одна сестра пожилая, она действительно не могла ходить в церковь по причине вот, проблем со здоровьем, тяжело ей было, и меня отправляли ее навещать, молодого еще служителя, иногда с хлебопреломлением. Так вот, каждый раз, когда я приходил к ней, я получал от нее пророческое слово. Она говорила: «О, молодец, пришел, встаем молиться». И начинает пророчествовать, и начинает пророчествовать. И я уходил вот каким-то вот, ну, в каком-то состоянии, которое я до конца не понимал, но понимаю, что оно на меня повлияло. Ну, вот мне кажется, если бы в таком случае, да-да-да.
2: Ну да, есть люди, которые, ну, у них нет как бы здоровья, нет, а слово совсем. Но что они делают? Они себя концентрируют на том, чтобы хотя бы раз в неделю посетить собрание. У них специальный курс лечения. Там есть мочегонное надо пить, ну, сердечных этих кардиологических этих лечениях. И человек подгоняет свое время для того, чтобы прийти раз в собрание. Но я скажу, что и достаточно людей, и молодых, которые ревностно относятся к служению церкви, и на них можно рассчитывать. Можно на них рассчитывать, там, ну, как работы какие-то, не работы. Ну, просто иногда бывает, там, транспорт нужен. Иногда бывает просто поговорить, да. Мы же не всегда только пожилых людей посещаем.
1: Нет, это безусловно. К немощным надо снисходить, и то, что церковь идет, да, навстречу к человеку, идет к нему домой, она таким образом распространяет свои пределы. Другое дело, что человек убегает. Иногда бывает, ты идешь посещать человека, навестить его после собрания, а его и дома нет. Он где-то...
2: Дома нет, собрания нет.
1: Он где-то, да, в другом месте болеет. Но это как бы такие самые, наверное, явные ситуации и истории, которые говорят нам о том, насколько мы вот пребываем в состоянии заветных отношений с Богом. А ведь их большое множество. Предлагаю продолжить после блока новостей.
0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Ну, Николай Викторович, продолжаем наш разговор о заветных отношениях. Кроме посещения собрания, заветные отношения и церковь как их гарант, как они реализовываются?
2: А нам будет проще об этом размышлять.

0: Третий. Храм был разрушен. Иерусалим был разрушен, сожжен. Не осталось камня на камне. И вот здесь-то и открылась ценность церкви, ее предназначение церкви как храма. Реализовывать свои первосвященнические обязательства Христос начал еще во время своего служения. Ну, например, предназначение храма какое? И какое предназначение церкви? Самое первое, самое простое, для чего нужен был храм. Но в храме приносились жертвоприношения, верно? Например, самая такая распространенная жертва – это жертва всесожжения. Жертва всесожжения предполагает, что человек, мужчина или женщина, мог прийти в храм, привести животное, крупный скот или мелкий скот, и посвятить это всесожжение Господу, просто так посвятить, чтобы сделать Господу приятное. Вот для этого был храм. Вы помните, когда Соломон совершил 1000 всесожжений?
1: Да.
0: Вопрос, для чего? Потому что ему хотелось угодить Господу, верно? Он даже вопрос, он не ставил какие-то цели и задачи своего жертвоприношения. Он принес 1000 всесожжений Богу. Какой был ответ со стороны небесного престола? Во сне Господь ему задает вопрос: проси, что хочешь. Это церковь. Церковь именно то место, и другого места не существует, мы должны с этим согласиться, и мы должны убедить в этом людей, где человеку должно вот так на уровне храма приносить всесожжение, благодарственные молитвы. Ну, мы свою литургию называем там прославление, верно? Прославление, поклонение, и это неформальность. Мы учим людей постоянно Бога благодарить. А нам есть его благодарить за что? И в наших молитвах отображается вот это всесожжение, приятное благоухание для Господа Бога. И вот здесь наполняется смыслом человек. Ну, смотрите, мы-то учим людей не только в церкви поклоняться, верно? Мы учим человека, чтобы он поклонение Богу он поставил на такой ежедневный поток для себя. Это его утренние молитвы, это его вечерние молитвы, это молитвы благодарности, благословения во время, когда трапеза совершается. Это другие уровни всесожжений, которые открываются для нас в храме. Одно из важнейших, и Христос это продемонстрировал, это прощение грехов. У Иакова есть фраза такая, что мы все много согрешаем. А Иоанн говорит, что в общении, если имеем общение, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Церковь помогает нам выйти во свет. Когда мы находимся в служении церкви, в общении церкви, совершается то, что совершалось в храме некогда. Человек со своим согрешением приходил к священнику, он там исповедовался, приносил в жертву какое-то там, ну, животное по мере своих возможностей, способностей. И в этом есть предназначение церкви, чтобы человеку можно было избавиться от своих грехов, исповедаться в своих грехах и идти впредь не грешить. И когда Христос сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои», смутились люди. Они: «Кто это, что и грехи прощает?» А другой думает: «Он богохульствует». Обратите внимание, какая величайшая власть сегодня дана церкви. И мы знаем достаточно случаев, когда человек, приходя в церковь, исповедуя свои грехи, по молитве церкви он получал исцеление и освобождение от какого-то недуга или какой-то напасти по жизни, которая его преследовала. И в этом ценность и сила церковного служения, как служения храмового, что

0: не так просто было апостолам реализовывать сразу. Мы как находим начало, ну, перехода от храма к церкви? Во время распятия завеса в храме разодралась надвое. Нам пишет об этом евангелист. О чем это говорит? Это говорит, что святое святых потеряло свою уникальность. Туда появился, разорвалось, это не то, что там трещинка какая-то появилась. Ну, как можно, вот если взять ткань, разодрать, грубо разорвать ее на части и открыть доступ к тому, что было за этой завесой. То же произошло в Иерусалимском храме. По преданиям, первосвященник приказал восстановить разодранную ткань. И опять же, по преданиям старинным, эта ткань разрывалась еще дважды. То есть они ее сшивали, Господь ее разрывал. Сшивали, разрывал. И, ну, окончательно эта завеса потеряла силу, когда храм был полностью разрушен. Его не стало. Но смотрите, храма каменного не стало, но если нет храма на земле, то цивилизация не имеет права на существование. Это было показано во времена потопа Ноева. То есть, доколе духу моему будь пренебрегаемым человеками. И в этом отношении церковь, смотрите, что Господь сделал через церковь. Если во времена храма Господу Богу поклонялись только в Иерусалиме, и паломники стекались в Иерусалим, то Христос повелел: идите по всему миру, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И они пошли и проповедовали. И сегодня храм Господний, он распространяется на всю землю. И это уникальное явление, это величественное явление. Если представить себе вот по часовым поясам, что молитва Богу никогда не прекращается. Песнопение, словословие, так называемые всесожжения, что было естественно для храма, и что не выполнил в свое время вот это условие завета, Израиль не выполнил. Мы знаем времена, когда в храме даже они потеряли книгу завета, не могли найти книгу. И случайно где-то в каких-то там кладовых они находят книгу завета. О чем здесь говорить дальше, Юрий Анатольевич? Что может этот народ предложить для Господа Бога? И в этом отношении мы и видим церковь, исполняющую предназначение храма, в чем, ну, существенная роль гаранта для спасения человека, для его общения с Господом Богом.
1: Ну, еще немаловажно здесь служение даров в церкви. Я так думаю, что как бы это тоже один из показателей. Если человек призван Богом к чему-то, но призвание его не осуществляет, ну, как он может быть, или, скажем, как он может реализовать свой завет с Богом? Ведь здесь как раз вот нам помогает понять, что за этим следует притча о талантах, который раздал Господин, уходя каждому из рабов своих. И вот некто свой талант закопал. Причем, ну, он не бездельничал совсем, он же был чем-то занят. И оправдывал себя.
0: Да, он дал разъяснение своей позиции, почему он так поступил. Это важное очень замечание, касающееся даров. Мы должны понимать, что речь не идет о тех природных талантах, которыми мы с вами наделены Господом Богом от рождения. Вот у каждого человека есть какая-то своя в чем-то особенность, в чем-то уникальность. И здесь не об этом идет речь. А здесь речь идет о тех дарах, которые приходят сверхъестественно в жизнь человека и которые помогают ему стать на путь служения. Вот таким образом. Ну, самое элементарное Ну, если такие простейшие примеры приводить. Да, понятно, что в апостолах дары явно проявлялись. А вспомните, например, одну женщину пожилую. Она была старше 80 лет. И она день и ночь служила постом и молитвой в храме в том числе. Это была пророчица Анна.
1: Да.
0: Это что за явление такое интересное? Что в ней действовало? Откуда эта энергетика, эта харизма? Речь идет не о том, что человек какой-то себе график устроил, ну, такой дисциплинированный человек, скажем, да. Да, мы призываем людей к дисциплине, самодисциплине в том числе, но есть такое понятие, как исполнился духом. Помните, Петр проповедует в день Пятидесятницы. Что с ним произошло? Через него открылся дар Божий.
1: Да.
0: И мы имеем сухую хронику этой проповеди и думаем, ну там ничего нет нового не сказано, Юрий Анатольевич, верно? Там простейшее изложение, ну, на уровне детской воскресной школы. Мне попался как-то в интернете старинный и ценный очень видеосюжет. Значит, это была евангелизационная проповедь Билли Грэма в Москве в Измайлово.
1: Да, давно это было.
0: Там огромная была аудитория, не помню, сколько там тысяч людей, 1030 это точно было.
1: Экраны стояли по всему центру Москвы, люди на экранах смотрели.
0: И возле самого стадиона огромная плазма была, и там собралась огромная толпа людей. Оператор очень красиво снял все это. То есть оператор не фокусировался исключительно на проповеднике. Что я могу сказать? Проповедь обыкновенная. Просто проповедь элементарная. Если бы ее переписать на бумагу, то я там ничего бы не нашел совершенно. Но когда я смотрел на лица людей, слушавшись Билли Грэма, я понимал, там что-то происходит. От этого человека исходит дар Божий. В данном случае это не то, что мы о личности говорим Билли Грэма, а мы говорим о реализации даров, которые человек получает по вере своей в Церкви Христовой. Для чего? Для того, чтобы исполнить волю Господню. И люди были до такой степени вдохновлены атмосферой, которую воспроизвела проповедь. И потом такой интересный момент, призыв к покаянию, и они как срываются. Не то же, понимаешь, это что? Это действие того дара, который Господь Бог наделил человека для того, чтобы совершался этот завет новый завет, вложу законы в мысли, напишу на сердце их. Это дарование, это то, чего не было. Этого не было. Человек, мы иногда говорим, кто-то там служит пением. Да он поет просто со сцены, он поет, верно? Поет. Я вспоминаю, когда-то на радио «Пилигрим» был ваш гитарист соло. И его спросили: а что ты переживаешь во время прославления? Он, молодец, просто так классно ответил, говорит, ничего. Говорит, я занят музыкой. Я соглашусь с ним, да, ему нужно правильно попасть нота в ноту. И в этом, нет какого-то особенного дара, сверхъестественного дара. Он выполняет свою работу в данном случае. И в этом отношении мы все равны. Да, у музыканта есть дар, есть вокальные данные, верно? Кто-то считает, что да какая разница там, как, главное, чтобы сердце было. Но если ты будешь между нотами петь и еще микрофон возьмешь в руки, это будет ненормально, ненормально. Но в этом еще нет дара того, вот этого дара сверхъестественного, который Господь Бог распространяет в церкви свои. Это служения различные, это понятно, наши обязательства различные. И, не, ну, например, мы иногда чрезмерно высоко ставим наших музыкальных работников, которые от всех зависят. Ну, к примеру, не выполнил свои обязательства дежурной по котельной, и в зале холодно, 15 градусов. И то, что ты это будешь петь при 15 градусах? То есть от всех это зависит. Это наши взаимные обязательства. Но дар – это выше всего этого. Есть да. человеческое. Да.
1: Да. Я еще, знаете, что хотел затронуть, какую тему? Церковь, гарант Нового Завета, еще и в вопросе обетований. То есть вот Петр, он проповедует простую проповедь, на нем дар Божий. Но ведь он предлагает всем слушателям стать участниками обетований, лучших обетований. Новый Завет построен не только на лучшей жертве, но еще и на лучших обетованиях. А лучшее обетование – это что? Это Дух Святой. Это придите и примите, и сойдет на вас Дух Святой. И здесь он что предлагает? Покайтесь и докрестится каждый из вас. Он предлагает им путь, схему, как войти в эти обетования. И далее написано «и присоединилась». Не просто покаялась, не просто крестилась, а вот эта фраза, она достаточно четко показывает «присоединилась к церкви». А стать причастником божественных обетований – это значит присоединиться к церкви. Или присоединиться к церкви, точнее сказать, это и значит стать причастником божественных обетований, которые есть в Новом Завете.
0: Ну, опять же, причина их присоединения, и не только присоединения, они были чем-то озарены. Мы называем это вдохновением. Вы помните, когда восстали серебряники в Ефесе, и они поднялись, начали кричать, они были харизматичны. За ними последовала толпа, потом там мысль прозвучала, что вот евреи здесь все позахватили, а у нас Артемида Эфесская, и надо что-то делать. Этот Павел апостол своими, своей проповедью. Что с ними произошло? Они вошли вот в это озарение по-своему, верно? Они 2 часа кричали, велика Артемида Эфесская, от призыва одного человека харизматичного человека. Но там все закончилось очень быстро. Потому что служитель порядка задал им нормальный естественный вопрос. Чего вы так кричите? Кто-то трогает вашу Артемиду. Почему? Какие у вас претензии? И они поняли, что они впустую кричат. Но когда присоединились к церкви, присоединились к озарению, которое присутствует в церкви, о чем нам важно и не забывать, что в церкви присутствует вот этот дар вдохновения, дар наполнения, верно? Независимо от моего настроения. То есть я могу войти, присоединиться, верно? А могу не присоединиться. Это мое право или мое состояние. И только церкви дано такое право. Я не могу это тиражировать. Захотел Симон Волх иметь дар, чтобы крестить людей Духом Святым. Он за деньги такой дар хотел получить. Его апостолы урезонили так, очень резко сказали, что ты неправильно поступаешь. Он согласился. И сегодня мы не можем тиражировать просто там в интернете где-то или в каких-то книжках озарение, которое происходит исключительно в живом церковном собрании, что нужно подчеркнуть. Вот какая тенденция сегодня овладевает людьми? Они уклоняются от живого общения, не переходят в онлайн. Даже в личных отношениях, заметьте, все меньше и меньше люди, как-то приходили друг к другу, верно, где-то встречались, хорошо, потом звонили по телефону, отошло уже, потом смс-ки отправляли, отошло, теперь же машина разбрасывает какие-то, этот искусственный интеллект может поздравить одновременно 100 человек с каким-то праздником или чем-то, отсутствует живая связь. Ценность церкви в том, что церковь через эту живую связь стяжает с неба сверхъестественное вдохновение. И так было в храме. Вы помните вот этот торжественный день открытия храма Соломонова, когда Соломон совершает торжественную молитву, и, ну, будет, наверное, полезно для нас эту молитву иногда перечитывать. Там написано, для чего нужен храм. Храм. И там человеку само понимание о храме, оно его отрезвляет, оно его вдохновляет. То есть он, Господь говорит: послушай, что бы с тобой ни происходило, где бы ты ни находился, ты знай, у тебя есть храм. Даниил был в плену в Вавилоне, но смотрите, его комната, она была так расположена, что окна открывались в сторону Иерусалима и в сторону храма. Даже вот этот фактор вдохновлял человека. Он не мог по-другому никак. Вот этот минимум он использовал. И сегодня это озарение, оно присутствует в Церкви Христа. И оно сверхъестественно, что нужно ценить нам. Нам нужно это ценить и об этом людям говорить, связывая, опять же, с заветом. Просто так прийти, потоптаться в храме и, ну, чему-то удивиться или что-то покритиковать, верно? Если человек не входит в это озарение, даже в беседе на радио «Пилигрим», да, если не войти в тему, не войти в озарение, человек слышит пустые фразы какие-то. Он видит шаблоны, его это устраивает или не устраивает. Но даже в данном случае мы, участвуя в радио «Пилигрим» как церковь, как храм, имеем такую власть стяжать с небес озарение Божье для вдохновения людей, исполняя, опять же, то, что Христос нам сказал в свое время: «Идите, научите все народы».
1: Да, мы, служа, прежде всего служим Христу, а служить Христу – это, прежде всего, конечно же, служить в Церкви Христовой. Вот это, наверное, самое первоочередное, это главная его задача, это главная его цель. В этом и реализуется наша вера и наш дар, и все остальное. А церковь, ну, в целом, да, она служит этому миру свидетельством, словом, пророчеством, откровением, видением, да просто даже надеждою, вот, в славу сынов Божьих.
0: Совершенно верно. И сегодня то время, когда люди, нас окружающие, они нуждаются в надежде. Да. Нужен тот, кто не отчаивается, тот, кто видит будущность, тот, кто может вдохновить, подсказать, там, поддержать, не роптать, опять же, ну хотя бы, да, для начала.
1: Хотя бы для начала.
0: Не возмущаться, да. В смирении, ну и в озарении Божьем. Это все церковь. Это все церковь. И Господь Бог в церкви.
1: Да. Ну что ж, друзья, время наше вышло. Спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживал, писал комментарии. Ну, Николай Викторович, спасибо за содержательную беседу. Увидимся.
0: Да, всем хорошего дня. Слава Богу за все.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацеркви. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Жертвоприношение Авраама. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам! Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, Господь усмотрит. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал согласа моего». Книга Бытия, глава 22, стихи с 1 по 18.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 июня. Думайте, прежде чем делать. Вам следует быть спокойными, сдержанными и не поступать необдуманно, поспешно, неосторожно. Деяния святых апостолов, 19:36. Расширенный перевод Библии. Человек, который делает что-либо, не спросив об этом совета у Бога и не подождав от Него указаний, ведет себя глупо. Столь же немудро поступаем мы, когда действуем поспешно, не обдумав хорошенько, действительно ли мы готовы к этому. Мы часто берем на себя слишком много обязательств и в результате выбиваемся из сил. Бог укрепляет нас при помощи своего Духа, но Он не станет поддерживать нас в том, что не соответствует Его воле. Он не будет помогать нам, если мы ведем себя глупо. Если мы берем на себя обязательства, Бог хочет, чтобы мы выполняли его и вели себя как люди, на которых можно положиться. Поэтому его сегодняшний совет для нас таков: думайте, прежде чем делать. Мы должны обдумывать свои действия и интересоваться мнением Бога по поводу того, что мы собираемся предпринять. Когда-то я хорошо усвоила этот урок. В молодости я часто начинала что-то на одном энтузиазме, радостно продолжала, но забывала при этом спросить совета у Бога. В результате я постоянно жаловалась на чрезмерную загруженность. Бог объяснил мне, что если бы я сначала искала Его и следовала Его руководству, я избавила бы себя от разочарований и стрессов. Я уверена, что у каждого из вас есть множество возможностей заниматься тем, что вам нравится или кажется вам важным. Я хочу призвать вас не делать ничего, пока вы хорошо не обдумаете и не попросите Бога показать вам, как Он к этому относится. Божье слово на сегодня. Думайте, прежде чем делать или говорить что-либо. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 июня. Наша тема сегодня – «Учитесь следовать за лидером». Место Писания, послание к Римлянам 8:14. Там написано: «Мы, которые являемся детьми Божьими, должны быть водимы Духом Божьим». Это слово «водимы» является греческим словом «ага», которое означает «быть водимым», но также от этого слова происходит слово «агонидзо», то есть «агония». Это говорит нам, что иногда быть водимым Духом Святым может оказаться довольно мучительно. Почему? Потому что наш разум не понимает того, что Дух Святой говорит нам делать. Наша плоть не желает быть послушной, но если мы хотим быть водимыми Духом, мы должны выигрывать войну с нашим разумом и плотью. И если мы уберем с дороги разум и плоть, Святой Дух будет вести нас. Мы должны пробиться через эту небольшую агонию, чтобы двигаться по сверхъестественному водительству и учиться следовать за лидером. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
2: Свет, сошедший с небес, свет, свет, Спаситель воскрес.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Обед за мой счет, возражения не принимаются.
1: Ну что ж, как пожелаешь.
0: Так, посмотрим. Я слышал, здесь хорошо курицу готовят.
1: А я курицу не буду.
0: Не будешь?
1: Однажды я съела протухшее мясо и поклялась, что ни за что в жизни...
0: Хорошо, здесь и гамбургеры неплохие.
1: Гамбургеры?

0: Фу, они не соленые.
1: Конечно нет, это же наши фирменные сладкие маринованные огурчики.
0: Понятно, огурцы тоже вычеркиваем из списка.
2: Многие люди отвернулись от церкви и Бога только потому, что однажды с ними кто-то плохо обошелся. Но разве в этом есть логика?
3: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
4: Вы слушаете радио

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 3. Смерть, перешедшая через грех первых людей на всех людей, служит ли и для святых наказанием за грех? Но возникает вопрос, который не следует обходить. Действительно ли смерть, посредством которой разлучаются душа и тело, служит добром для добрых? Ведь если так, то как можно утверждать, что она есть наказание за грех? Ибо первые люди, конечно, не подверглись бы ей, если бы не согрешили. Каким же образом она могла бы быть добром для добрых, если подвергнуться ей могли только злые? Притом, если подвергнуться ей могли только злые, то для добрых бы не должно было быть не только доброй смерти, но и никакой. Зачем как-либо наказывать тех, в которых нет ничего достойного наказания? Поэтому следует признать, что хотя первые люди были сотворены так, что если бы они не согрешили, не испытали бы никакого рода смерти, тем не менее, став первыми грешниками, были наказаны смертью так, что и все происшедшее от них потомство подверглось тому же наказанию. Но родиться от них могло иное, чем были они сами. Ибо сообразно с важностью этой вины, осуждение изменило природу к худшему, так что бывшее прежде в первых согрешивших людях наказанием стало являться в прочих людях при их рождении как естественное следствие. Человек от человека происходит не так, как произошел человек из праха. Прах был веществом для создания человека, а человек, рождая, бывает отцом для человека. Тело не то же, что земля, хотя тело создано из земли, а человек, как он бывает отцом человека, так бывает и потомком человека же. Так как от первого человека через женщину должен был произойти весь род человеческий, после того, как эта супружеская чета уже получила божественный приговор о своем осуждении, то, чем человек сделался, не при своем сотворении, но когда согрешил и был наказан, то самое он и родил, насколько это касается именно происхождения греха и смерти. За грех или в наказание человек был низведен до младенческого слабоумия или до такой душевной и телесной немощи, которую мы наблюдаем в детях. Богу было угодно, чтобы это было первоначальным состоянием тех детей, родителей которых он низвел до животной жизни и смерти, как написано. «Человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают». Псалом 48, стих 13. Различие разве что в том, что младенцев мы видим еще более слабыми, как по телесной силе, так и по силе желаний, нежели самые слабые детеныши животных. Потому что сила человеческая тем более обнаруживает превосходство над прочими животными, чем более она сдерживает свое стремление, подобно стреле, оттягиваемой в противоположную сторону при натяжении лука. Итак, за непозволительную самонадеянность и в справедливое осуждение первый человек ни не спал или не был низведен до этого первоначального младенческого состояния. Но в нем так повредилась и изменилась человеческая природа, что он стал испытывать в членах противоборствующее и неповинующееся вожделение и подвергаться неизбежной смерти. А затем и рождать то, чем сделался сам вследствие порока и наказания, то есть подлежащим греху и смерти. Если же по благодати ходатая дети освобождаются от этих уз греха, то они могут подвергаться только той одной смерти, которая отделяет душу от тела. Во вторую же смерть, служащую бесконечным наказанием, будучи освобождены от уз греха, не переходят. Глава 4. Почему те, кои по благодати возрождения освободились от греха, не освобождаются от смерти, то есть от наказания за грех. Но если кого-либо смущает, то почему и этой смерти, коль скоро она служит наказанием за грех, подвергаются те, виновность которых уничтожается благодатью, то этот вопрос уже рассмотрен и разрешен в другом нашем сочинении, которое мы написали о крещении младенцев. Там сказано, что душе потому оставляется испытание через разлучение с телом, даже после уничтожения уз греха, что если бы за таинством возрождения тотчас последовало бы бессмертие тела, то ослабела бы сама вера, которая тогда бывает верой, когда с надеждой ожидают того, чего еще не видят в действительности. Силой же веры и подвигом веры, по крайней мере в прежние времена, побеждался даже страх смерти, что особенно обнаружилось в святых мучениках. Подобный подвиг не имел бы, конечно, никакой пользы и никакой славы, потому что совсем не было бы подвига, если бы после купели возрождения святые уже не могли подвергаться телесной смерти. При крещении же детей кто не стал бы прибегать к благодати Христовой, единственно ради того, чтобы отрешиться от тела. Не только не испытывалась бы вера посредством невидимой награды, но и не было бы самой веры, если бы получали награду за свои дела тотчас после того, как начали ее искать. Теперь же, по более великой и чудной благодати Спасителя, кара греха обратилась на пользу правды. И тогда было сказано человеку: «Умрешь, если согрешишь». Теперь же говорится мученику: «Умирай, чтобы не согрешить». Тогда было сказано: «Если вы преступите заповедь, то смертью умрете». Теперь говорится: «Если откажетесь от смерти, тем преступите заповедь». Чего тогда следовало бояться, чтобы не согрешить, то теперь нужно принимать, чтобы не согрешить. Таким образом, и само наказание пороков переходит по неизреченному милосердию Божию в орудие добродетели, и даже наказание грешника становится заслугою праведного. Ибо тогда смерть была приобретена посредством греха, а теперь посредством смерти совершается правда. Но последнее в святых мучениках, которым мучители предлагали одно из двух — или оставить веру, или подвергнуться смерти. Ибо праведные предпочитают за веру подвергнуться тому, чему первые грешники подверглись за неверие. Если бы те не согрешили, то не умерли бы, а эти согрешат, если не умрут. Итак, те умерли, потому что согрешили, эти не грешат, потому что умирают. Вследствие вины первых это обратилось в наказание, а вследствие того, что это было наказанием для них, оно не обращается в вину. Это не потому, что смерть, бывшая прежде злом, сделалась каким-либо добром, а потому, что Бог даровал вере такую благодать, что смерть, которая, как известно, противоположна жизни, сделалась средством для достижения жизни.
2: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Как победить искушение? Сила противостоять, не сдаться искушению, не приходит от знания большого количества стихов из Писания, или клятв и обещаний, или долгого времени, проведенного в молитве и посте, или посвящая себя духовному делу. Все эти вещи похвальны и нормальны для христианского роста, но победа не в них. Секрет противостоять любому искушению – разрушить страх силы сатаны. Страх – единственная сила сатаны над человеком. Бог не дал нам дух страха, это только от сатаны. Но человек боится дьявола, страшится демонов, боится упасть, боится желаний и привычек, которые не может изменить. Боится внутренних желаний, что они будут вспыхивать и контролировать его жизнь. Боится, что он один из тысячи, полон похоти и не поддается помощи. Человек боится, что грех его не оставит. Он боится власти сатаны, которую тот не имеет. Человек взывает: «Я на крючке, не могу остановиться, я во власти дьявола, дьявол заставляет меня делать это». Страх мучает. До тех пор, пока вы будете бояться дьявола, вы никогда не справитесь с силой искушений. Сатана процветает на страхе христиан, которые боятся дьявола и почти не сопротивляются ему. Это все стоит на лжи. Ложь – это та сила, которой пользуется сатана, чтобы подавить христиан. Не быть этому. Иисус пришел разрушить силу дьявола над омытыми кровью детьми Божьими. Я часто спрашиваю себя: почему Бог допускает искушения духовным людям? Почему Бог не уберет искушения полностью вместо того, чтобы при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести? Об этом пишется в первом послании к Коринфянам в 10 главе 13 стихе. Ответ простой. После того, как однажды вы изучите, что сатана не имеет власти, поймете, что он не может сделать ничего, как познаете, что Бог имеет силу сохранить вас от падений, тогда вы сможете противостоять всему, что сатана бросит на вас. Вы пройдете через все без страха упасть. Мы освобождаемся не от искушений, но от страха дьявола уступить ему. Мы будем иметь искушения до тех пор, пока не пройдем вместо отдыха в нашей вере. Такой отдых есть непоколебимая уверенность в том, что Бог победил сатану, и сатана не имеет права на нас. Мы будем как золото, проверенное огнем. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 6. Величие человека в том, чтобы держаться середины. Величие и ничтожество. Так как в основе величия лежит ничтожество, а в основе ничтожества величие, то одни берут за основу только ничтожество, тем более что доказательством им служит величие, а другие берут только величие, и тем более упорствуют, что доказательством им служит как раз это самое ничтожество. В результате все доводы одних в пользу величия лишь дают карты в руки другим, настаивающим на ничтожестве. Ибо чем с большей высоты пал человек, тем больше его нынешнее ничтожество, ну а их противники твердят обратное. Вот так они и продолжают неустанно спорить, и этот спор подобен замкнутому кругу, потому что чем просвещеннее люди, тем очевиднее для них и величие, и ничтожество человека. Короче говоря, человек сознает свое ничтожество, и он воистину ничтожен, поскольку так оно и есть. Но он исполнен величия, поскольку сознает свое ничтожество. Эта двойственность человека так очевидна, что нашлись мыслители, которые стали утверждать, будто у каждого из нас две души. Только двойственное существо, считали они, способно на такую изменчивость, на такие внезапные переходы от непомерного самовозвеличивания к мучительному самоуничижению. Человека всегда раздирает между усобица разума и страстей. Будь ему дан один только бесстрастный разум, будь ему даны одни только безрассудные страсти. Но наделенный и разумом, и страстями, он непрерывно воюет с собой, ибо может жить и в мире с разумом, только воюя со страстями, и наоборот. Поэтому он всегда терзается, всегда во власти противоречий. Из-за этой междоусобицы разума и страстей люди, стремившиеся жить в мире с собою, разделились на две секты. Одни решили отказаться от страстей и уподобиться богам, другие отказаться от разума и уподобиться тупым животным, добаро. Но все усилия и тех, и других пропали даром, ибо разум по-прежнему клеймит страсти за низменность и неправедность, нарушая покой их приверженцев. Страсти по-прежнему бушуют в тех, кто жаждет от них отказаться. Человек по самой своей природе не способен все время идти в одну сторону. Он то движется вперед, то возвращается. Больной горячкой то весь дрожит в ознобе, то пылает, причем холод его леденящий свидетельствует о силе горячки не в меньшей степени, чем жар. То же самое можно сказать о меняющихся из века в век человеческих измышлениях. То же самое можно сказать о добре и зле в этом мире. Плерумкве грате принципибус вицес. Сильным мира сего перемены по вкусу. Даже самая блестящая речь надоест, если ее затянуть. Владительные князья и короли любят порой поразвлечься играми. Восседая они всегда на троне, их одолела бы скука. Чтобы по-настоящему почувствовать свое величие, с ним порой нужно расставаться. Однообразие приедается, холод тем хорош, что после него особенно ощущаешь тепло. Природе свойственно неравномерное движение, итус эт редитус, уход и возвращение. Она идет и возвращается, бежит дальше, почти останавливается, еще прибавляет шаг и так далее. Вот так есть приливы и отливы у моря, вот так нам представляется движение солнца. Тело следует насыщать мало-помалу, много съедобного и мало питательного. Душа не удерживается на высотах, которых в безудержном порыве порой достигает разум. Она возносится туда не как на престол, не навечно, а лишь на короткое мгновение.
Судить о добродетели человека следует не по его порывам, а по будничным делам. Я лишь тогда восхищаюсь высшими проявлениями таких добродетелей, как отвага, когда они сопряжены с

Пусть так, но во всяком случае этот переход свидетельствует, если не о широте души, то о ее стремительной живости. Когда человек пытается довести свои добродетели до крайних пределов, его немедленно окружают пороки. Те, что незаметными путями, незаметно прокладываются со стороны малой бесконечности. Те, что толпой набегают со стороны бесконечности необъятной. И затерянный в их скопище, он уже не видит добродетелей и принимает себя за совершенство. Мы стойки в добродетели не потому, что сильны духом, а потому, что с двух сторон нас поддерживает напор противоборствующих пороков, подобный напору ветров, дующих навстречу друг другу. Исчезни один из этих пороков, и мы немедленно подпали бы под власть другого. Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чем не знать нужды. Пиронизм. В неразумении равно упрекают и величайший ум, и величайшую глупость. Только посредственный ум удостаивается похвалы. Так постановило большинство, и оно больно кусает всякого, кто хоть сколько-нибудь приближается к той или иной крайности. Я не упорствую, я согласен быть в середине, и нижнего края отказываюсь не потому, что он нижний, потому что край. Точно так же я отказался бы и от верхнего. Отделиться от середины – значит отделить себя от человечества. Величие человеческой души как раз и состоит в умении держаться середины, пребывать в ней, а не выбиваться из нее. Опасное дело убедить человека, что он во всем подобен животному, не показав ему одновременно и его величие. Не менее опасно убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее не открыть ему глаза на двойственность человеческой натуры, но поистине благотворно показать обе стороны. Человек не должен приравнивать себя ни к животным, ни к ангелам, но не должен пребывать и в неведении о двойственной своей природе. Пусть он знает об этой своей двойственности. Человек не ангел и не животное, и чем старательнее на свое несчастье разыгрывает он из себя ангела, тем более уподобляется животному. Если человек восхваляет себя, я его уничижаю. Если уничижает, восхваляю и противоречу ему до тех пор, пока он не уразумеет, какое он непостижимое чудовище. Противоречие. После того, как были показаны низменность и величие человека, пусть человек знает истинную цену себе. Пусть любит себя, ибо в нем заложена способность к добру, но пусть не проникается любовью к присущей ему низменности. Пусть презирает себя за то, что эта способность остается в туне, но не презирает на этом основании присущую ему способность к добру. Пусть ненавидит себя и пусть любит. Он одарен способностью познать истину и стать счастливым, но его познания всегда шатки, всегда неполны. Я хотел бы подвигнуть человека на поиски всеобъемлющей истины, на готовность отказаться от страстей, дабы следовать по пути, где она ему откроется, и при этом все время помнить, как помрачают страсти наш рассудок. Я хотел бы посеять в нем ненависть к похоти, влекущей его за собою, дабы она не ослепила его, когда придет время сделать выбор, и не принудила остановиться, когда выбор уже будет сделан. Я воспрепятствовал бы его попытке положиться на самого себя или на кого-нибудь другого, потому что, не имея твердой опоры и не ведая покоя, я равно порицаю и того, кто взял себе за правило только восхвалять человека, и того, кто вечно его порицает, и того, кто насмехается над ним. Я на стороне того,

0: того, кто, тяжко стеная, неустанно ищет.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: лицом.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» Искуда умному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буин, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. Искуда умному сказала она: воды краденые сладкие, и утаенный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по одну и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский». Но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на 4 части каждому воину по части. И хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет?» Да сбудется реченное в Писании: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се, сын твой». Потом говорит ученику: «Се, Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и преклонил главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: возряд на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Книга «Песни, песней Соломона». Глава первая. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония масти твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя дщери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает, как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках енгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Глава вторая. Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дщери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой, начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. Глава третья. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя, искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящий город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, дщери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью дщерями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите, дщери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

вера.

0: Агент 008, для выполнения следующего задания тебе потребуется особое оружие.
1: Догадываюсь. Вы, по-видимому, говорите про этот телефон, а на самом деле это фотоаппарат. Ой, я имел в виду тот телефон.
0: На этот раз твой враг невидим.
1: Ага, задание в джунглях? Не беспокойтесь за меня, я знаю джиу-джитсу.
0: Это был мой рабочий стол.
1: Простите. Так что у меня за задание?
0: Тебе понадобится это.
1: Что это? Книга?
0: Это Библия. Изучай ее.
1: Держу пари. Внутри спрятано взрывное устройство.
0: Нет.
1: Пистолет?
0: Нет.
1: Нож?
0: Да нет же, это Библия. Это самое мощное эффективное оружие, которое мы можем дать тебе.
1: Знаете, агенту 004 дали танк, замаскированный под Пежо.
0: Послушай, еще раз. Эта книга – твоя лучшая защита. В ней все, что тебе нужно. Изучай ее. От этого зависит твоя жизнь.
1: Агенту 005 дали часы с факсом, а мне дают книгу.
0: Агент 008.
1: Читаю. Уже читаю.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
3: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

скажу. А быть евреем так непросто, закон весь нужно исполнять. А все исполнить невозможно, нужна на это благодать.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, как научиться радоваться?
1: Серьезный вопрос. Дело в том, что радость – это очень важная составляющая жизни каждого человека. Каждый из нас стремится к радости. Некоторые называют это счастьем, некоторые называют удовлетворением. Можно это связывать еще с миром в сердце. Но вот это состояние внутреннего подъема, состояние, в котором человек наполнен положительными эмоциями, это то, что люди, чего люди ищут. Сложность заключается в том, что мы живем в очень поврежденном мире, пораженном грехом мире, мире, который представляет нам много причин для отсутствия радости. И по этой причине даже верующие люди, последовав за Христом, часто обнаруживают себя в состоянии уныния, в состоянии подавленности, когда им трудно радоваться. Вот почему Писание многократно в разных местах призывает нас к радости, оно указывает на источники радости, и оно говорит о пути, как можно радоваться. Например, очень известное место, которое мы встречаем в Псалтыре, 36-й Псалом, в книге «Псалтырь», вот, он говорит о конкретной форме радости. Он говорит, здесь сказано следующее, 4 стих, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». «Утешайся» – это немножко более емкое слово, это «наслаждайся Господом, и тогда Он исполнит желание сердца твоего». Но более подробное место, объясняющее этот процесс, мы находим в послании к филиппийцам. В послании к филиппийцам, 4 глава, мы читаем с 4 стиха. Здесь сказано «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Очень важная последовательность, каждый элемент здесь играет колоссальную роль. Во-первых, он говорит «радуйтесь всегда в Господе». Дело в том, что наша радость всегда с чем-то связана. Я несколько раз говорил об этом, много читал о том, что сегодня люди намного меньше радуются, чем они радовались 50 лет тому назад. Причина этого проста. Сегодня у нас очень высокие ожидания. Если раньше у ребенка было 5 игрушек, и ему купили 6-ю, то его радость была равна 1/6 от всего того, что у него было. Сейчас, когда у ребенка 500 игрушек, и ему купили 501-ю, то она утонула во всем том огромном море игрушек, которые у него уже есть. И поэтому сегодня, для того, чтобы человек радовался вот этими внешними вещами, ему нужно намного больше стимулятор. Вот почему, кстати, сегодня такое большое распространение всяких разных, так скажем, извращенных форм радости, как наркотики, как разные формы извращений, которые люди используют, они это делают, потому что не хватает стимуляторов, чтобы им достичь настоящего положения радости. Но когда мы говорим об этом, я вспоминаю свое детство, когда у нас не было ничего. У нас, конечно, не было смартфонов, компьютеров, видеоигр, телевизора даже не было в доме. У нас даже водопровода не было в доме. И несмотря на это, я вспоминаю свое детство как радостное детство. Причина этого заключается в том, что ожидания были совсем другие. То есть мы удовлетворялись тем, что у нас было, и мы могли радоваться. Так вот, апостол говорит здесь, первое, что нужно, чтобы научиться радости, правильно поставить свои ожидания. Он говорит здесь, радуйтесь всегда в Господе. То есть перестаньте ожидать, что какие-то внешние вещи, инструменты, люди, обстоятельства сделают вас радостными. Научитесь радоваться вашим отношениям в Господе. Конечно, этот факт сам по себе доступен только тем, кто хорошо знает Господа, кто имеет общение с Ним, кто продолжает познавать Его, кто живет, понимая, что Господь управляет миром, кто живет, в осознании того, что Господь рядом, Господь близко. Кто погружается в Священное Писание, которое говорит о Господе. Кто видит надежду, которую Господь дает. Кто видит будущность Божьими глазами. Кто понимает реальность окружающую в том, что Божья воля благая, угодная и совершенная. То это очень важная часть. Если вы не будете, если вы не сфокусируете свою радость, чтобы она была в Господе, вы не сможете найти радость. Вы не сможете всегда радоваться, во всяком случае, так, как здесь сказано. Но потом он представляет несколько условий. То есть, первое, мы радуемся в Господе. Второе, он говорит, кротость ваша да будет известна всем людям. Кротость, есть простой перевод слова кротость, это незлобивость. То есть, это отсутствие всякого рода злобы. Что такое злоба? Это раздражение, это гнев, это обиды, это месть или желание мести, это

0: не заботьтесь ни о чем, то есть не переживайте, не беспокойтесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. То есть он касается следующего элемента, когда нас лишает радости наши страхи, наши переживания, а как будет, а как оно выльется, а как оно решится. Вот он объясняет конкретный путь. Для того, чтобы научиться радоваться, надо вот это все, результат всего того, что ожидает нас в жизни, доверить Господу, который нас любит, который силен, который управляет обстоятельствами, перестать беспокоиться, прийти и открыть Ему как Отцу. Господи, вот где я нахожусь. Доверить, снять с себя и положить это на Него, доверить Ему. Это крайне важный элемент или шаг для того, чтобы наше сердце наполнялось радостью. И вот после этого сказано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Я кратко повторю, что же нужно, чтобы научиться радости? Самое первое, нужно понять, что радоваться всегда можно только в Господе. Настоящей, полноценной радостью только в Господе. Второе, нужно отказаться от всякой формы зла в своем сердце, иначе вы не сможете радоваться. Третье. Нужно конкретные свои беспокойства, страхи и переживания в сердце своем отдать Господу, открыв Ему свои желания. В результате наше сердце наполнится миром, который будет непонятен людям, окружающим нас. Это мир, который приходит от Христа. С ним и придет радость. Помоги вам, Господи, в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня

твоим ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночной порой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 июня. Смотрите на Иисуса. Отворачиваясь от всего, что отвлекает нас, и смотря на Иисуса, который является начальником и источником нашей веры, тем, кто пробудил в нас веру, а также ее совершителем, тем, кто помогает нам расти и достигать совершенства. Послание к Евреям, 12:2. Расширенный перевод Библии. Многое из того, что нам нужно знать о Божьей воле, раскрывается на страницах Его Слова. Однако есть вопросы, ответов на которые в Писании нет. Если я молюсь о чем-либо, что не описано в Божьем Слове, если мне нужно принять решение, а я не могу найти конкретный стих Писания, на который могла бы опереться, тогда я говорю Богу: «Боже, мне нужно это, но я хочу, чтобы исполнилась Твоя воля, а не моя. Если это не то, что мне действительно нужно, или если сейчас неподходящее время для этого, тогда не давай мне этого. Аминь». Мы часто с воодушевлением начинаем что-то делать, думая, что Бог побуждает нас к этому, но затем понимаем, что это всего лишь хорошая идея, которая не будет успешно реализована без Божьей помощи. Однако Бог не обязан завершать то, что не Он инициировал. Мы можем молиться за те или иные проекты, но не нужно злиться на Бога, если Он не помогает нам воплотить их в жизнь. Если Он не является автором, Он не должен доводить дело до конца. Не беритесь за серьезное дело только потому, что вам нравится идея. Хорошее часто является врагом лучшего, которое приготовил для нас Бог. Когда у вас появляется идея, потратьте время и узнайте, что по этому поводу думает Бог. Прежде чем приступать к действиям, прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце. Божье слово на сегодня. Следите, чтобы ваши идеи не противоречили воле Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого – розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель. Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их. Труды праведного – к жизни, успех нечестивого – ко греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне – оно обогащает и печали с собой не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумного свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его». Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенная. Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены, лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?»
3: Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
1: Вы слушаете план Победы.
2: Глава 4. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплотной нет между ними. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, 1000 щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною, с Ливана, невеста, со мною иди, с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ирмона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила

со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки Сливана. Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Глава 5. Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал мира моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему, и возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящий город, и избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, дверь Иерусалимский, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой, бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его, лилии, источают текущую миру. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские. Глава 6. Куда пошел возлюбленный твой? Прекраснейшая из женщин, куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустились ли виноградные лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Как стать пророком? Есть ли путь, идя по которому человек становился бы тем, кого Бог использовал в качестве глаза заблудшим? Возможно, путь такой есть. Бывали же в Израиле школы пророков, где в молитве и поклонении на высотах рождался порыв веры, наполнившийся откровениями с неба. Но то были ходатаи и отшельники, больше говорившие для себя, чем для народа. Истинные пророки шли путем избрания, порой не желая исполнять свое предназначение, как Иона. Но Бог не давал им шанса отвергнуть свое предназначение. Став однажды пророком по предопределению с неба, человек мог лишь поменять мантию божественного посланника на костюм лжепророка. И такое случалось. Путь Божьего определения начинается задолго до того, как мы услышим слова с неба. «Пойди, скажи им». И в лучшие времена Израиля пророчествовали сотни, а со дня апостольской Пятидесятницы пророком мог быть уже каждый. Так что нет ни предрешенного пути, по которому следует двигаться, чтобы стать пророком, ни определенных препятствий на нем. Среди пророков Библии мы встречаем и мужчин, и женщин, людей молодых, Самуил и Иеремия, старых, Самуил в старости и состарившийся Симеон, и зрелого возраста, полностью активных, Амос, Осия, Исаия и Иезекииль, пророков профессиональных, живущих среди других пророков, как Елисей, и спонтанных, как Елдад и Мадад, или Амос, людей, глубоко укорененных в своем окружении, Осия, Исаия и Иезекииль, и вырванных из первоначальной среды, действующих вне ее, Валаам, Амос, Иона. Пророки происходили из разных общественных слоев. Амос – сельский житель и земледелец, Исаия – дипломат, имеющий доступ к царскому двору, Иезекииль – священник, как и Иеремия, по крайней мере, по происхождению, Девора – судья и воительница, участвующая в сопротивлении. Так что Библия дает нам богатейшую мозаику пророческой деятельности, и ни для кого не может быть априори исключено это призвание, столь важное в жизни общин верующих.
2: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
3: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, мы очень часто благословляем людей. Есть ли сила в самих словах благословения?
1: Слова благословения, как и любые другие слова, зависят от состояния сердца того, кто говорит, кто благословляет в данном случае. Благословение – очень важная составляющая человеческих взаимоотношений. Писание неоднократно говорит о том, чтобы мы благословляли людей. И я представлю вам одно место такое, которое очень хорошо показывает эту сферу. Первое послание Петра, 3 глава, мы читаем в 9 стихе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть, когда мы говорим о словах благословения, то сами по себе эти слова не являются магической формулой. Если кто-то скажет кому-то «я благословляю тебя», то сам факт того, что эти слова были произнесены, не имеют какого-то веса в духовном мире, чтобы они изменили реальность этого человека. Это нужно помнить. Но вот отношение сердца благословляющего имеет значимость, играет роль. Вот почему здесь и сказано. Сказано конкретно: «Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны». Это написано в контексте нашего взаимодействия с людьми, которые к нам плохо относятся. Если мы посмотрим еще во вторую главу, конец второй главы, начало третьей главы, апостол Петр говорит о целом ряде ситуаций, как мы можем воздействовать на людей, которые враждуют против христиан, которые восстают против христиан, которые желают плохого христианам. И он говорит, как мы можем оказать влияние, которое может изменять сердца людей. Например, он говорит в 11 и 12 стихах 1 главы следующее. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть речь идет вот о чем. Состояние нашего сердца, оно в огромной степени определяет нашу способность повлиять на людей вокруг нас. Самое главное в этом состоянии – это являемся ли мы проводниками Божьего Духа и Божьей благодати, Его отношения к тому, что нас окружает. Если мы являемся проводниками такими, то тогда мы становимся Божьим инструментом, посредством которого Бог и принесет изменения в жизни человека, которого мы благословляем или обличаем, или же поддерживаем, или же исправляем, или каким-то образом направляем его. То есть самый главный фактор – это насколько наше сердце связано с Богом, насколько оно подчинено Богу, насколько оно стало проводником Божьего Евангелия, Его любви, Его света. В 7 стихе 3 главы мы находим еще одну очень интересную деталь, связанную с этим. Здесь сказано о мужьях и о правильном отношении мужей по отношению к женам. И там представлена одна важная деталь. Принцип тот же самый, точно так, как раньше он говорил по отношению к женам. Он говорит о том, как муж может стать благословением для жены. И дальше говорится о том, чтобы он относился с пониманием, чтобы он относился с осторожностью, с нежностью, как понимая, что женщина хрупкая по своей конструкции, как Бог создал, чтобы он относился с почтением. И дальше сказано следующее, чтобы не было вам препятствия в молитвах. То есть, если муж не будет правильно относиться к жене, то тогда он не сможет иметь доступа к Богу, чтобы Бог влиял на сердце жены и изменял ее. Вот точно так и по отношению к любому другому человеку. Если наше сердце не имеет правильного отношения к этому человеку, то тогда мы ограничены в том, чтобы просить Бога о том, чтобы Бог по-настоящему изменил его, по-настоящему благословил его жизнь, по-настоящему наполнил его жизнь собой. Кстати, слово «благословляйте», оно включает в себя пожелание настоящего, наивысшего блага человеку. То есть, когда я по-настоящему благословляю, я благословляю человека не в том, чтобы все его капризы исполнились. Когда я говорю «я благословляю тебя», речь не идет о том, что я хочу, чтобы все, что этот человек возжелал, чтобы у него было. Когда вы благословляете своих детей, может быть, не прямо произнося слова, но желаете им самое большое благо, вы что-то у них забираете. Почему вы это делаете? Потому что вы знаете, что это что-то может причинить им вред, причинить урон. Но ваше сердце ребенка благословляет, во всяком случае, должно благословить. Если вы отбираете у него что-то со злом, то вы плохо делаете, вы не поможете ребенку. Но если вы в сердце своем по-настоящему желаете блага ребенку, и из этого желания, исходя из этого желания, вы забираете у него что-то и говорите: пойми, дорогой, это тебе во вред, это разрушит твою жизнь, это причинит тебе какой-то урон, ущерб, это опасно для тебя, то вы в действительности сердцем своем, вы наполнены благословением. То есть, если упростить этот вопрос, свести к простому ответу, можно на него ответить так: самое большое, самое главное, чтобы сердце ваше было по-настоящему наполнено искренним желанием стать инструментом Божьего благословения для человека, которого вы благословляете. И вот это будет иметь силу.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

что ты великий Господь, потому что ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы с

Священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации метрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворд». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Должник и царь. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов, и как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил ему и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. К чему призвал нас Бог? Этим вопросом Ярл Николаевич Пейсти начинает свою проповедь. Я предлагаю вам ее послушать.
1: К чему призвал нас Бог? Чтобы ответить на этот вопрос, мы в первую очередь должны усвоить, о ком тут идет речь. То есть, кто это мы? Каждый из нас принадлежит к одному из двух разрядов людей. Иначе говоря, мир делится на два класса – спасенные и неспасенные. Дети Божьи или дети мира сего, возрожденные или невозрожденные. Библия говорит как об одной группе, так и о другой. Первую группу невозрожденных людей – Бог призывает к вере и к покаянию. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». В конечном итоге это все, что Библия говорит грешнику. Поэтому пока он не будет веровать в Сына Божий и не примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Бог ничего не имеет больше ему сказать. Это все. Он должен сперва родиться свыше, стать чадом Божьим, тогда Бог имеет нечто больше ему сказать. А если обобщить то, что сказано в Библии для чада Божия, то это можно выразить 5 словами, взятыми из 29 стиха 8 главы послания апостола Павла к римлянам. «Быть подобными образу Сына Божия». Если ты еще не родился свыше, то это к тебе не относится. Никакими стараниями, ни усилиями с твоей стороны, как бы ты ни пытался подражать Иисусу Христу, ты не в состоянии отразить его образ. Почему? А очень просто. Ты не имеешь его жизни. Как ясно об этом сказано в Слове Божьем, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И только Он один может дать тебе свою жизнь. Мой дорогой друг, если ты не имеешь жизни Христовой, то тебе не нужно ждать ни одной минуты, но можешь принять ее сейчас там, у своего радиоприемника, и все, что будет дальше сказано, будет для тебя. Веруй в Иисуса Христа. Скажи сейчас: «Верую, Господи, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя». Сделав это, ты можешь теперь же начать славить и благодарить Его, что Он тебя услышал. Ты спрашиваешь: «Неужели это так просто?» Конечно. Скажи, к чему ты больше способен? Ни к чему. Только верить. Потому Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет, не будет иметь, а имеет жизнь вечную». О благодарении Господу за такую благодать! Но теперь, будучи чадом Божьим, имеющим жизнь вечную, это относится и к тебе, который только что принял его в твое сердце, что хочет тебе Господь сказать? «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Об этом мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в 3 стихе. Ты говоришь: «Мне непонятно, что значит освящение наше». Не более и не менее возлюбленные, чем быть подобными образу Сына Божия. И как оно возможно? Только, и я повторяю, только пребыванием в нас Духа Святого. Бог не требует от нас того, чего Он Сам не готов произвести в нас. Поэтому в той же 4 главе сказано: «Бог дал нам Духа Своего Святого». И вот Дух Божий, который в нас живет, преобразит нас в образ и подобие Иисуса Христа. Не подражением, а преображением. Слушайте, как ясно об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Наше дело – взирать. И поскольку мы взираем на Господа Иисуса Христа, Дух Святой производит это чудное преображение в нас. Это преображение, возлюбленные, и есть освящение наше. Оно возможно только нашей полной надеждой на Него. В книге пророка Исаии сказано: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это возлюбленные относятся и к детям, и юношам, девицам, взрослым, старым, кто бы они ни были. Они обновятся в силе, одни поднимут крылья, как орлы, и потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся. В чем же секрет? Не в возрасте, не в их силе, но они покоятся в Господе. Они надеются на то, что Он сделал для них. Они взирают на Него, и в силе Его они летят, они бегут, и они идут, и они не устают, и не утомляются». Да, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. «Не бойся, червь Иаков, я помогаю тебе, говорит Господь, и Искупитель твой». Кто мы сами по себе? Червячки. Но с Богом мы делаемся орлами. Псалмопевец говорит, так сказано в подлиннике, «С Богом я поражаю войска, с Богом я перепрыгиваю стену». Какие чудные слова сказаны в послании к Коринфянам. Они принадлежат каждому чаду Божьему, и тебе, мой брат и сестра. Эта истина не зависит ни от твоих чувств или настроения, ни сколько времени ты знаешь Господа, будь ты верующий 2 дня или 20 лет. Эта истина касается тебя. Слушайте, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Все принадлежит тебе, потому что ты принадлежишь Христу. Все, что нам нужно, Он сделался для нас, премудростью, праведностью, освящением, искуплением и все остальное. Мой дорогой верующий друг, ты можешь смело сказать вместе с апостолом Павлом, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Все это ты имеешь во Христе Иисусе Господе твоем. А если ты не во Христе Иисусе, то ты этого не можешь сказать. Однако ты можешь быть во Христе Иисусе. Как? Верой. Покойся в Его совершенном деле искупления. Надейся только на Его благодать, и ты будешь спасен. А быть спасенным – это значит быть во Христе Иисусе. Веруй, мой друг, и будешь спасен.

0: Наша программа подошла к концу. Мы благодарим всех, кто нас слушал. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Это радио Пилигрим. Радио Пилигрим.